0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 42 минуты. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Салават сва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
7: Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А в Москве стали дико популярны за последний месяц кото-няни, которые следят за питомцами, пока их хозяева где-то в отъезде, либо просто где-то в командировке работают целыми днями.
4: Не покладая лотка, ну.
3: Работницы приходят домой, кормят кошек, убирают за ними, играют, развлекают. Один такой визит стоит от 1500 рублей, а при плотной нагрузке, загрузке, там 3-4 визита к разным, само собой, питомцам, можно зарабатывать до 100 тысяч рублей в месяц.
5: Еще на кормлении котов.
4: Ну, конечно. С кошкой вообще надо играть как минимум дважды в день. По-моему, в одной из европейских стран ввели аж какие-то санкции людям, если они дважды не играют в день.
5: А как
4: штраф.
5: Не проверять будут? У кошки спрашивать?
4: У кошек есть тревожные кнопочки.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
8: Застройщик ОСЗ Талан Регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.

Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот». Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: катапульту.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Доброе утро. 7:03 в Екатеринбурге. Сегодня понедельник, 24 августа, и постепенно начинается возвращение из отпуска. Привет.
1: Возвращалка приехала.
0: Да, мы очень рады тебе.
2: Рассказывай, Лина, как там
0: Где
2: Питер?
0: Была ты, да?
1: Ну, я была сначала в Перми, потом в Питере. У меня, видите, все на букву П и полный вот П. Вот. А, все хорошо. Задержек. Вот сейчас как раз мы просто за эфиром рассказывали о задержках. Вделились, да, Надя, про свои задержки.
0: Да.
1: Вот, я про питерские совсем чуть-чуть, все нормально. Вот, отдохнула классно, естественно, в Питере невозможно по-другому. Да?
2: С погодой вам повезло?
1: Ну, по-разному было все эти самые погодные условия, и дождь, и солнце, и все.
2: А вы там на какие-то...
1: Для настроения все было хорошо.
2: Фестивали или просто прогулочки?
1: Нет, просто прогуляться.
0: Ну, вот по поводу погоды для Екатеринбурга, кто хочет знать, завтра 26 пообещали, но ближе к выходным погода испортится, хотя, опять же, прогноз меняется с каждым днем, поэтому мы не знаем, что будет. Главное, 1 сентября, вот я смотрю, вроде двадцаточка.
1: Ну и без дождя, и завтра вот 40% дождя, сегодня без дождя.
0: Ну, в общем, погода меняется как захочет, настроение у нее непонятное.
2: Выходные, кстати, приятные были.
0: Да,
2: был
0: да.
2: Пару раз дождик, по-моему, в пятницу вечером, в субботу, вчера ветерок был, но в целом, я смотрю, народ гуляет, ловит последние деньки, да, наслаждается.
0: Я как человек, который ведет выездные регистрации на свадьбу, вообще словила кайф в этой погоде, потому что выходные дождя на регистрациях не было, все довольные, счастливые, ну и погулять,
3: а ведь
0: конечно.
3: Если дождь, то это долго и счастливая жизнь.
0: Да, и об этом тоже говорили. Но катапульта здесь будет до 11:00 утра, так что все просыпайтесь.
4: Реклама. Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
5: Я понял, Ксенон Шоп 96.
4: Звони 385-85.
6: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
7: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 000 рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
8: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
9: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
10: Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
11: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
12: Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет.
13: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
14: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
15: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
16: Новый проект от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
15: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
16: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
15: Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
16: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
17: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пол квартиры. Проектная декларация на сайте nashto.rf.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
4: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
5: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
7: Катапульта.

0: У меня дел навалом. Это вам делать нечего.
1: Это я.
0: С ТикТока не вылазите, ни с лайков.
1: Доброе утро, 7 часов 14 минут в Екатеринбурге. С вами Катапульта. И действительно будет чем заняться на этой неделе. Я расскажу, что, мне кажется, уже везде видели афиши, и все-все-все многие знают. На всякий случай напомню, что с завтрашнего дня у нас в городе пройдет международный фестиваль креативных индустрий.
2: Угу.
1: Очень много классных мероприятий, бесплатных, что приятно.
2: Но надо регистрироваться.
1: Обязательно надо регистрироваться на сайте вот этих креативных индустрий. Если вы зайдете в интернете, все так легко и прозрачно, что даже вообще вопросов не должно возникать. Но главное, что фестиваль будет объединять несколько направлений. Это кино, мода, анимация, арт, IT и другие всякие креативные сферы. Дискуссии, мастер-классы, шоурумы в космосе, в Домне, в Салюте, в кластере у Макаровского и еще несколько других площадок. Все, смотрите. Программа просто мощнейшая.
3: Кино, я так понимаю, Колокольников как раз представляет.
1: Да, там будет мой любимка Максим Ильяхов. Я когда просто пишу...
2: А как же Рогов?
1: Рогов это вообще бриллиант. Я просто боюсь, что, во-первых, завтра, да, можно будет попасть на большой вот этот мастер-класс, а на саму встречу, которую он будет проводить в космосе. Это будет для всех. Потом еще в Домне будет 26-го, там будет кластер именно по моде. Обязательно, конечно же, пойду, но я боюсь, что там будет столько народу. Просто в прошлом году я была, там люди падали в обморок. Приезжал Алексей Сухарев и Гоша Карцев, и там просто было настолько много
3: они
1: народу.
3: Они от восхищения что... падали в обморок или от духоты?
1: Потому что
2: от
1: было
2: количества народа,
1: огромное
2: да.
1: количество, огромное количество. Вот, но все равно не бойтесь, все будет хорошо, всех откачают, если что. Но вообще, конечно, там будет много скидок, много будет брендов представлено, много будет не только разговоров.
3: Лина, отчет
1: полнейший,
3: углубленный.
1: Конечно же. И кино тоже интересно. Вообще все интересно. Из каких-то мероприятий, которые будут на этой неделе концерты, в пятницу будет концерт «Дельфина» в летнем театре
2: это
1: парка
2: Маяковского. Это вообще неожиданно, это круто.
1: Это вообще летний театр прям в этом году удивляет. Считай, Сергей Пенкин дал там свой юбилейный концерт, да, на открытом пространстве. И вот «Дельфин» будет в пятницу. Большой тоже будет маркет у нас в это воскресенье. На УГМК-арене, между прочим.
3: Там какие-то крутые хедлайнеры, да.
1: Во-первых, там будет Айова выступать.
3: Вот, да.
1: Там будет Омар Го, тоже знаем мы.
2: Так, дочку. А маркет, подожди, что продавать будут?
1: А вот все наши крафтовые, все мастера наши будут представлять свои коллекции крафтовые.
3: Я требую, чтобы можно было взять товары в Сплит по пластике.
1: А слушай, я думаю, что это там возможно будет как раз. Я очень хочу... Там тоже просят зарегистрироваться на разные слоты.
2: Это выходные?
1: Это будет воскресенье, это будет 30 число, и как раз перед днем знаний,
2: да.
1: перед праздником сходить что-то себе, купить подарки, так красиво завершить это лето. Я думаю, что это самое вообще такое прикольное. Спасибо, что такие мероприятия проводят. Вот этот маркет в прошлом году проводили, и в этом году.
3: Ну все, идем
1: идея.
3: Набирать корзиночки.
1: Да.
4: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Реклама.
6: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
7: Застройщик ОСЗ «Талан» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
8: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 00. Сайт turbokarting.ru.
6: Люксюм, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксонобельдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру. Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы многого добились, доказали свою состоятельность и успешность. Но даже самым сильным требуется отдых. Жилой комплекс «Шаумяна 77». До центра 15 минут. В двух шагах от дома большой парк, спортивный комплекс с бассейном, садик, школа. «Шаумяна 77» от компании «Астра». Достойная жизнь не роскошь, а правильно выбранный адрес. Подробнее на astrodefisdevelopment.ru.
7: УСЗ «Астралим». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
10: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
11: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
10: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 30-ки вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
12: Эвакуаторы и манипуляторы 30-ки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
7: ООО «Дрейл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
13: Катапульта!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:24 в Екатеринбурге. Начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литра И. В эти минуты на дорогах города практически нет затруднений, но все же имеются пробки. Сейчас затруднен проезд на Космонавтов перед Челюскинцев. Там сняли асфальт прямо перед мостом в направлении города и, кстати, в сторону Уралмаша тоже. Из-за этого притормаживают движение автомобилей и пробка. И на Челюскинцев, кстати, то же самое. Это все в направлении Космонавтов. В общем, сложно в ближайшее время будет там, в ближайшие дни там проехать. Что еще на Уралмаше? Сейчас на машиностроителе есть небольшая пробка перед Космонавтов. Со стороны Пышмы пока нет особых затруднений, но по Космонавтов все-таки небольшие пробки собираются. В центре города тоже пока особо нет затруднений в движении. Такие типичные, вот, например, Малышево-Восточная, Первомайская-Восточная тоже в небольшой пробке. Затруднен сейчас проезд на Бебеля. Перед Таватуйской пробка, и там тоже идут дорожные работы. В течение дня, видимо, еще тоже пробки там будут. Ну и со стороны Академического сейчас только на Дегенина перед Шаманово в направлении Краснолесья пробка. Ну а так в целом пока движение в городе рабочее. Будьте аккуратны и внимательны в пути.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: предназначены для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее представляет ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro», сайт skillpro66.ru.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Слушай, вопрос такой. Honda Vezel.
2: Во-первых, вопрос, там да. Здесь давай. Она пробежная уже?
3: Ну, 15-20 тысяч с Японии под доставку 1,5-2 миллиона.
2: Слушай, но как бы сейчас, по сути, там же полторашка, по-моему, 130-сильная. Да. Я считаю, что вот гибрид — это прям тема, но, к сожалению, сейчас под доставку не возьмут. Машины 2014 года с небольшим относительно пробегом и десятилетние, они смотрятся все еще свежо, потому что у них неплохой дизайн. Но у меня вопросы были по комфортности подвески. Не такой это высокий автомобиль, как многие думают. Однозначно нехватка полного привода в наших условиях, тем более во время снегопадов, вызывает кучу вопросов. Но как вот полуторалитровый кроссовер с мощностью 130 лошадей вполне приемлем за свой бюджет. Единственное, говорю, вот провентилировать, как сюда доставляется сейчас машина, сколько ее ждать, кто будет ее там покупать и так далее. Так, это своеобразный выход из ситуации для тех, кто не хотел супермощность что-то брать и при этом не попадать под какие-то санкционные темы. Маленький багажник, да. Второй ряд не самый удобный, да. Но это компактный кроссовер, который очень неплохую конкуренцию составляет тем же самым, я не знаю, CHR-ом, например.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Что вы скажете о Chevrolet Locetti 2012 года?
2: Универсал или хэтчбэк?
4: Универсал. Ага. И можно ли его повысить как-то по...
2: Поднять?
4: Низковато. Поднять, да.
2: Слушайте, ну, по поводу поднять, это надо смотреть, в каком состоянии там вообще все детали, потому что, ну, иногда реально просто новые пружины даже вывозят быстрее, чем все какие-то манипуляции. Ставить его на какие-то проставки, баферы, там еще что-то я бы не советовал, и так не самый управляемый автомобиль. Если вы его только как вот грузовик будете использовать, потому что я знаю людей, которые такие машины держат чисто вот для хознужд, как покупали в свое время Ларгусы, там те же самые, Рено Дачи, и так далее. Он достаточно объемный. Очень уж простой дизайн, но, блин, настолько непритязательная и настолько вот, простая в эксплуатации машина получилась, что если вот предыдущие владельцы ничего там не намудрили и не навредили, ну, то есть не относились просто по-хамски к автомобилю, он будет еще ездить. Но мелочевка есть. Приведу примеры, да, например, у меня товарищ, имея такой автомобиль, садится в салон, вставляет ключ, поворачивает ключ и вместе с личинкой все вместе вынимает. То есть, ну, ломаются такие штуки, ручки там, кнопки какие-то, но это уже просто, понимаешь, как бы и класс автомобиля дешевый, и запчасти как бы недорогие. То есть, такой мелочевки хватает у многих, у этого хотя бы она недорогая. То есть тут надо заранее просто проверить, в каком состоянии машина, потому что вот именно универсалы, ну и в хвост, и в гриву имели, прям сразу тебе скажу. Их использовали вот прямо на каждый день для перевозки чего-нибудь. Транспортников знаю, которые по своим точкам развозили в этих машинах все подряд. Ну а что, такой вот как бы хозяйский автомобиль на каждый день, да, звезд с неба не хватает, работу свою выполняет. Вот какой он. Друзья, благодарю за внимание и вас. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора.
6: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. SkillPro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. SkillPro. 40 лет комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
7: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
5: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31 августа 2026 года.
8: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
9: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
8: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
9: Правда?
10: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: В «Монетке» вкусно и выгодно. Пирожное «Медвежонок Барни» 99 рублей 99 копеек. Акции действуют с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
13: Каждую секунду в мире познают любовь почти 600 пар. В минуту ее познают 85 тысяч человек. А в сутки 49 миллионов. И им не стыдно признаваться в любви и познавать ее. А нам не стыдно делиться этой любовью с вами. Не стыдно. Магазин для любви в самом центре города. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
14: И главный приз.
15: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: Кольцевая 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информация об организаторе правил проведения сроков вместе против получения призов на atsedifismastop.ru.
2: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая ботаника.
3: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
2: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
3: Новая ботаника. Крестинского, 8 марта.
2: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
4: Проект. Декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7 часов и 42 минуты в Екатеринбурге.
3: И прямо сейчас дозванивайтесь к нам в эфир по номеру 237-104. Для вас приготовили интересный модный вопрос. 3 варианта ответа. Правильно ответите, получите приз.
2: Спонсор нашего конкурса — сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» ИП «Климович» Игорь Сергеевич. Мы ждем звонок.
4: И сегодня пройдемся по киношным красивым мужчинам.
2: А мы, кстати, да, и прошлую неделю тоже задавали вопросы.
3: Вопросы эти легкие и интересные, что самое главное.
2: Алло, Рём.
3: Привет.
4: Доброе утро. Как зовут? Знакомимся.
2: Александр. Александр, ну у тебя-то есть костюм, вот мы всем задаем один и тот же вопрос.
5: Ну, как такового костюма нет, брюки, рубашка.
2: Брюки, рубашка, ну, тоже
4: хорошо.
2: А представляешь,
4: если будет смокинг? На самом деле, в «Братьях Джентльменов» прекрасные смокинги, вот такие, на любую фигуру, там можно еще подшивают, подбирают.
3: Да, общем, Джеки Чана, Сань, любишь?
5: Ну, конечно, кто его не
3: любит. Ну, как актер, да, вот про него как раз и будет вопрос.
2: Вопрос такой, вот какую суперспособность давал смокинг Джеки Чану в одноименном фильме?
4: Понимать язык животных. Способность читать мысли или владеть боевыми искусствами?
3: Ну, легкотня.
4: Смокинг.
2: Да. То есть надевал...
5: Ну,
2: и...
5: наверное, владеть боевыми искусствами.
4: Ну, конечно. А то,
3: верно.
4: Конечно,
3: да. Сектор приз на барабане.
4: Мы тебя поздравляем. Возможно, и у тебя будет сертификат, и там и пиджак, и все остальное к брючкам-то, да? Сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья Джентльмены».
2: Поздравляем тебя, да, еще раз. Трубку не клади и кричи «катапульта».
3: Давай, 3-4.
5: Катапульта.
6: На «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья Джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья Джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatgentleman.ru.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 7 часов и 52 минуты. Время новостей. Спонсор выпуска ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
1: Здравствуйте. В России идет постоянная работа по усилению защиты нефтеперерабатывающих заводов. Вице-премьер Александр Новак назвал этот процесс системным и непрерывным. Как пишет «Коммерсант», по итогам очередной встречи в правительстве было решено скорректировать графики планового ремонта НПЗ по всей России, чтобы риски сокращения предложения топлива на внутреннем рынке стали минимальными. Ряд заводов после ремонта уже возобновил работу в прежнем режиме и начал отгружать дополнительные партии горючего. Прямых рейсов из Екатеринбурга в Геленджик в ближайшее время не будет. Информацию порталу Е1 подтвердили представители уральских авиалиний. В авиакомпании пояснили, что из-за частого закрытия неба над Геленджиком рейсы будут садиться в Краснодаре. Полетная программа между Екатеринбургом и Геленджиком должна завершиться 6 сентября. Ранее уральцы, летевшие в курортный город, рассказали СМИ, что их рейс отправили в аэропорт Краснодара, а в итоге самолет вынужденно сел в Махачкале. В Свердловской области пообещали теплое начало новой недели. Сегодня и завтра на Урал придет антициклон с европейской территории России. В регионе благодаря этому установится преимущественно сухая погода с температурой на 3-5 градусов, превышающей норму конца августа. Дневные температуры составят от плюс 21 до плюс 26. Дождливая погода вернется на Средний Урал уже к концу рабочей недели, принеся с собой последние летние грозы. К 1 сентября похолодает до плюс 13, сообщают в Уральском гидрометцентре. Объекты культурного наследия, восстановленные арендаторами, могут быть проданы им за символический 1 рубль. Соответствующий законопроект направил в Госдуму парламент Подмосковья. Речь идет о неиспользуемых объектах, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Чтобы претендовать на покупку за рубль, арендатор должен будет в том числе провести работы по сохранению исторического особняка. Минимальный школьный набор в 2026 году стоит 19 100 рублей. В эту сумму входят покупки формы, рюкзака, рубашки, брюк и туфель, а также кроссовок, футболки, дневника, тетрадей и пенала. За последний год, по данным аналитиков, стоимость этого набора выросла на 7%. Также эксперты отмечают, что родители пока не торопятся делать покупки, откладывая их на самый конец августа. Официальный доллар на сегодня 82.92, евро 96.86.
2: Информация на правах рекламы.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Климат-контроль катапульты.
2: Спонсор прогноза погоды ООО СЗ «Ленина 100». Синоптики обещают сегодня в течение дня переменную облачность и преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 23-25.
3: Пилот FM.
4: Реклама.
5: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной.

0: Надумать о зарядке. Гибрид года. Эксплантикс ЕТ. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Эксплантикс ЕТ с субсидией 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: 8 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 8:03 в Екатеринбурге. Понедельник, 24 августа на календаре. 15 градусов. Сейчас заговорилась.
1: Приятная солнечная погода,
0: да,
1: я считаю.
0: Классная погода. И ближайшие несколько дней тоже в городе будет отлично. Конечно, к выходным немножко испортится, но... У нас же ближе к выходным давно не было выездного эфира.
2: Наскучились,
0: ребята, да,
2: да,
0: в эту пятницу, это 28 число, 28 августа, мы поедем в премиальный детейлинг-центр SVX на Бориса Ельцина 3. Всей катапультой, Сашка,
2: да, и вы сможете
0: вернуть.
2: Либо к нам туда приехать, либо смотреть видеотрансляцию на сайте или в группе пилотов ВКонтакте. А партнер проекта ООО «Президент Авто», премиальный детейлинг-центр SVX.
0: Да.
2: Круто.
1: Ну что, приближается новый учебный год, уже многие готовятся к сентябрю.
2: Да, не напоминай.
1: Запасаются формой, учебниками.
2: Да, наконец-то.
1: Но продолжается пока лето, и вот в Китае набирает популярность детские трудовые лагеря. Короче, суть в том, что родители платят примерно 120 тысяч рублей за смену, это, ну, примерно около месяца, и ребенок за эти деньги работает в сельской местности целый месяц. Школьники копают картошку, рубят дрова, ухаживают за свиньями неожиданно, выполняют другую ручную работу, а смартфон у них забирает на целый месяц. Условия проживания зависят от выполнения заданий. В общем, если там без проступков хорошо работаешь, тебе где-то раз, может быть, в неделю разрешают телефон, а если непослушный, плохо выполняешь работу, то тебя еще и наказывают дополнительными штрафами.
2: Ну, жесть, таким лагерем можно пугать, как бы, детей.
1: А этими пугают, да-да-да, и многих исправляют.
2: На можно записаться в лагерь такой, там еще не попадешь.
0: В любую деревню приезжаешь, заходишь в какой-нибудь домик, где бабушка с дедушкой живут, которым помощь нужна, и говоришь, слушайте, у меня есть ребенок, вот я им сейчас плачу.
2: Есть, бывают такие бабушки, да они зацелуют, закормят. Это вот с утра парное молочко.
1: Потом в конце лета заберешь такого пухлиша, у себя не узнаешь. Да. А в деревне, кстати, и интернета нету. И вот, ну, раз уж начали тему про школу, про детей, параллельная реальность. На этот раз переезжаем в Детройт. У нас такое путешествие. Там, короче, будут платить по 100 баксов в неделю, чтобы школьники не прогуливали уроки. Программа будет действовать с января по март. Ну, якобы в этот период школы фиксируют больше всего пропусков. Ну, видимо, раз самое, да, большая четверть, да. И за месяц ученик сможет получить около 400 баксов, а это на секунду 35 тысяч рублей. Просто за регулярное посещение занятий. Будь у меня такие привилегии в школе, я бы, мне кажется, золотым медалистом был.
2: Да,
1: ни одного урока не пропустил.
2: Я так ходила за автомат. Ну, это вот, когда ставят...
1: Ну, это в университете уже, да?
2: Хоть отметочку, хоть в каком состоянии, но пришла.
0: Ну, у меня тоже была такая попытка сыну сказать, давай ты вот без троек закончишь, и мы в Москву съездим. Ну, он просто мечтает на московском метро покататься.
1: Ну, так что? Не фартануло? Жаль, конечно, этого добряка.
0: Мотивация не сработала, да. Ну, мы сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра «Что было раньше?» 237-104. Это телефон нашей студии. Звоните и выигрывайте призы.
3: Реклама.
4: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
3: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
5: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
3: И квартира в орбите.
5: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватная тенниса. Дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
3: Звоните 343-00-26. Орбита. Притяжение дома.
6: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
8: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковская, шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
9: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации.
10: ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-77-6850-119-021. Москва, улица Мурманская, 11, корпус 2. 0+. В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Карт Нуар 95 граммов 569 рублей 99 копеек. Акция действует с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
11: Вы уверены, что изучили все новостройки? Шаумяна 77 следует рассмотреть внимательнее. Рядом с домом большой парк, садик, школа и спортивный комплекс с бассейном. Уютный двор с пространством для игр и отдыха. Паркинг с кладовыми и местами для электроавтомобилей. А до центра всего 15 минут. Шаумяна 77 от компании «Астра». Здесь время принадлежит вам. УСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
12: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус. Ваш выбор.
13: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Катапульта.
1: Девушки, прямо сейчас дозванивайтесь к нам в эфир на конкурс «Что было раньше?» 237-104. Девушки, мы ждем именно вас.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 8 часов 13 минут в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Что было раньше?». Спонсор конкурса ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец». Ой, ты прости, Сереж.
3: Спасибо. До нас дозвонился Виктор. Говорит, что торгует запчастями. Привет, Вить.
2: Привет.
4: Доброе утро. Доброе.
2: Запчастями для автомобилей?
4: Да, все верно.
2: Для всех?
4: В основном китайские автомобили.
2: О, у нас уже пошли китайские автомобили на ремонт?
5: Конечно.
3: Ну и давай топ-3, наверное.
4: У официалов работаю.
2: А, ты у официалов.
3: Какие запчасти чаще всего требуются? Что чаще всего ломается?
4: Электрика.
2: Опа.
3: Наших суровых реалий не выдерживает.
4: Да нет, просто-напросто изначально так сделано, не совсем качественно.
2: Мне кажется, если электрика в китайских машинах сломалась, то все. Ломается все сразу, потому что на ней и держится, собственно говоря, весь автомобиль.
3: Кроме того, Таня с нами решила поиграть. Таня говорит, что работает диспетчером. Привет, Тань.
2: Диспетчером чего? Кого? Тань, привет.
4: Тань, привет.
6: На парковке.
2: На парковке?
3: Это какой-то ЖК или торговый центр?
6: Аэропорт.
5: О-о-о. Как же у вас там сейчас ремонт идет? Вы скажите, примерно есть сроки? Это вы к прилету готовитесь президента, когда будет спартакиада?
6: Да, к президента.
2: Серьезно, вот да? Когда это случится?
5: В начале сентября, да?
6: В начале сентября, да, с 10-го, по-моему.
3: У нас же, да, форум предстоит молодежный с 10 по 17. Я тут родственникам пытался гостишку забронировать. Все занято, я думаю, что такое? Оказывается, вот к форуму.
5: Да, будет большое, очень масштабное мероприятие.
2: Мне интересно, когда закончат ремонт парковки возле вокзала, ЖД вокзала.
3: Тоже к приезду президента.
5: Тоже так масштабно все делают.
3: И ремонт на Вайнера, и здесь у нас на Пушкина все должны. И вот на плитку перекладывают на плотинки.
5: Ну,
3: все должны к сентябрю
5: попкорн
3: сделать.
5: Попкорн смотрим,
2: да,
5: как говорится.
2: Ладно, мы сейчас с вами, ребят, будем играть. У нас для вас 3 вопроса. Ответьте верно, будете выбирать подарок.
3: Итак, вопрос number one. Что в мире появилось раньше? Метро или трамвай? Как считаешь, Виктор?
4: Трамвай.
3: Так, а ты, Тань?
6: Трамвай.
3: Записали, поехали дальше.
5: Какой рэпер родился раньше? Кто же старше, Канье Уэст? Питер тогда уже там намылился. Или да. Шура?
2: Ну, тот еще
5: рэпер.
2: Ну, певец имеется в виду, да.
5: Ну, ладно, певец, исполнитель, артист, Канье Уэст или Шура?
3: Как ты думаешь, Шура? Виктор? Так, а ты, Тань?
6: Шура.
2: Ну и какой город был основан раньше? Сеул или Хельсинки?
3: Пу-пу-пу, пу-пу-пу. Виктор, ты как считаешь?
4: Сеул.
3: Так, записали.
2: А Таня?
6: Хельсинки.
2: Ты за Хельсинки.
3: Хоть в чем-то вы разошлись.
2: Да.
3: Давайте итоги подводить. К сожалению, с первым же вы сразу промазали, потому что метро появилось раньше, чем трамвай.
5: Подстава-то какая, да?
3: Да, метро появилось, если не путаю, в Лондоне, самое первое, в 1863 году, а трамвай появился только в 1881.
5: Ну, это очень неожиданно. Ну, а дальше, конечно, вы на самом деле оба правы. Шура чуть-чуть раньше Канье Уэста, не намного, всего на 2 года. Шура в 75-м году, а Канье Уэст 77-го года рождения.
2: Ну и с городами тут вы тоже оба правы. Сеул основан в 1395-м, а вот Хельсинки... аж в 1550 году.
3: Ну, такой относительно молодой город, да, для Европы. Не хватило, к сожалению, правильных вариантов для победы. Ну, ничего страшного. Желаю вам хорошего дня. Ну и с вас громкий крик катапульта. Давайте, 3-4.
6: Катапульта!
7: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП Смирнов Сергей Аркадьевич. Сеть языковых школ «Лондон Экспресс».
1: Марамойка, марамойка, украшение помойки.
2: Лина.
3: Это я.
2: Доброе утро, 8 часов 22 минуты в Екатеринбурге. С вами Катапульта. Мы вот здесь утром много шутим, много веселимся. Но тут итальянские психологи много и масштабно изучали приверженность людей к разным стилям юмора. Насчитали их всего 8. Это добрый, ну, скажем, белый, абсурдный, сатира, гротескный, сухой, такой сдержанный, грубые шутки, ирония, сарказм и цинизм, ну и верх всего этого — это черный юмор.
4: Вот. Для такая самых интеллектуалов, как
2: да,
4: говорится.
2: Белого к черному. И, то есть это ирония, сарказм, цинизм. Цинизм — это еще не черный юмор. Вот. Выяснилось, что вот эти безобидные шутки, каламбуры, какие-то абсурдные приколы, такие виды юмора, они присущи общительным, игривым, открытым людям. Конечно, там ничего нет негативного. Сатиристический юмор чаще встречается у людей с обсессивно-компульсивными и нарциссическими чертами. Так что обращайте внимание.
4: Присмотритесь к своим партнерам.
2: Да, самые мрачные формы юмора предпочитают люди с определенными даже деструктивными чертами личности. Например, те, кто любит сарказм, чернуху, говорят, имеют проблемы с доверием, с агрессией и так далее. В их поведении заметен тоже и нарциссизм, только в более крупном масштабе. Эмоции их нестабильные, от них можно вообще не знать, что ожидать. Ну и тоже с поклонниками циничных шуток. Вот, авторы исследований уточняют, только по шуткам диагноз ставить никому не надо.
3: Вот.
2: Но нужно...
4: Но присмотрелись с коллегами и поняли, что вокруг вас одни нарциссы.
3: Одни тихие.
2: Все с расстройствами, с какими-то. Ну вот, не знаю, шутка, не шутка, но это реальная история из Питера, которую я вам привезла. Не, на самом деле, вот, прочитала, что житель Петербурга хитрый настроил GPS своей девушки так, чтобы нейросеть вставала всегда на его сторону.
4: Переиграл, уничтожил ее, как говорится.
2: Короче, ну, девушка сама виновата, она постоянно советовалась с GPT-чатом о конфликтах со своим парнем, пыталась понять, вот нет ли в его словах обесценивания, как лучше реагировать. То есть она действительно общалась с нейросетью, как со своей подругой, так, с которой постоянно советовалась. Ну, и выяснилось, что молодой человек поменял настройки ее аккаунта, чтобы в спорах между мужчиной и женщиной всегда нейросеть приводила больше аргументов в пользу мужчины. Еще добавил требование иногда использовать грубый лексикон, якобы потому, что девушке это будет привычнее. Ну, утверждал, что она выросла в деревне. Это он так в нейросети рассказал.
4: Она все не понимала и не понимала.
2: Да-да. И кроме того, бот должен был избегать критики в адрес парня. Ну и понятно. В общем, чтобы она немножко сомневалась в себе и так далее. В общем, на самом деле, конкретно полный абьюз. Вот. Ну и когда девушка узнала как-то об этом, парень попытался представить это как розыгрыш, это юмор.
3: Не, ну вообще она вышла сама на себя, знаешь, вот нечего было начинать с GPT-чата.
2: Да, советуйтесь, сама дура, пожалуйста. Сама такая, да.
4: Вот теперь,
2: может, он был и прав.
4: Зато теперь паренек, я чувствую, вкусит жизнь красивую с GPT-чатом, будет с ним встречаться и с ним заниматься этим самым.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Ты учишь английский? Я не учу. Я говорю.
8: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
9: Реклама. Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
10: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
9: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
10: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
11: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
13: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
12: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
13: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
12: Быстро.

0: розыске. Приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
3: Lucky Motors.
4: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах, даже в интернете.
5: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
4: Выбирайте «Парацельс». Заходите на mc-paracels.ru.
5: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр «Парацельс». ОГРН 107-665-801-0329. Город Екатеринбург. Большакова, 68.
6: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
7: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
8: Жиши, пиши с буквой И. Чаща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20 22 106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318 665 8348.
9: Катапульта. Папа!

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8:32 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург» ООО «Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций». Крауля 182, литера И. На дорогах города уже посерьезнее пробки, чем час назад, но есть ДТП. Например, случилось оно на Шевской. А, если быть точнее, на Шевской перед энтузиастов в направлении Веермола. Из-за этого сейчас на Шевской пробки. Также фронтовых бригад перед Шевской тоже затруднено движение. На Уралмаше сейчас на Космонавтов перед машиностроителей. Это все в направлении города. Со стороны Пышмы большая пробка сейчас от ЕКАДа в сторону Веермола. Достаточно серьезная, да, действительно пробка. Еще затруднен проезд на Бебеля перед Таватуйской. Прям пробище огромное. Причем это пробка от Никольского переулка, то есть очень медленно движется транспорт со стороны Уралмаша. Так, еще одно ДТП. На Челескинцев, прямо напротив железнодорожного вокзала. И сейчас вся улица Челескинцев от Героев России и до Восточной в огромнейшей пробке. Кстати, по Челескинцев и Смазчиков, также в направлении вокзала сейчас затруднен проезд. То же самое по пробкам сейчас на Космонавтов. Большущая пробка, которая начинается еще, мне кажется, от фронтовых бригад и заканчивается только после вокзала. Плюсом еще к тому же там идет ремонт перед улицей Челюскинцев на Космонавтов, снят асфальт. Далее смотрим Свердлова, тоже перед Челюскинцев пробка. Еще в центре города сейчас затруднено движение по Восточной перед Ленина в направлении Малышева. По Малышева, кстати, со стороны ЖБИ можно проехать не очень быстро, но все-таки там не застой такой большой. На Куйбышево сейчас большая пробка. Она начинается от метро Геологической и заканчивается только после Московской. Еще большая пробка на Серафима Дерябиной от Волгоградской до Шаумяна. Затруднен сейчас проезд также со стороны Академического. Те, кто выезжает с Краснолесья с обеих сторон. Из Дегенина тоже все в огромнейших пробках. В общем, будьте внимательны и аккуратны в пути.
0: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауле 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее представляет ООО «Прайм Сервис», центр кузовного ремонта «SkillPro», сайт skillpro66.ru.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Opel Insignia или Opel Astra двухлитровый дизель. Двухлитровый.
2: Не самая распространенная вещь. Топливное оборудование, вот это самый щепетильный вопрос. В каком состоянии? Раз, капризное достаточно к нашему качеству. Два, и стоимость у него в обслуживании высока. Оправдывает себя на легковушках, оно чаще в Европе. У нас надо много километража накатать. Ладно бы машина весила там под 3 тонны, это еще можно понять. Там как бы дизель себя действительно и тянет он лучше, и на бездорожье интересней, и расход поменьше, чем на бензине, притом значительно. Но вот на таком легком транспорте, это только на межгород, наверное, вот. Я бы себе не смотрел, честно.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Я хотел поинтересоваться, Хавал Джулион. Вообще как он?
2: Остро молодежно. Есть у меня товарищ, который в нем как это, души не чает, понимаешь? Но я скажу так, конечно, чудес не бывает, и это не идеал в управлении, это не идеал в динамике. Он, конечно, позволяет людям уложиться в определенный бюджет и получить за эти деньги что-то внятное с комплектациями интересными, широкими. Но, как и большинство китайских продуктов, это достаточно типовой автомобиль. В нем есть базовые решения, которые они много где используют. Брать только потому, что он такой более-менее модный, красивый, у него есть багажник. Наверное, да. Но у них даже вот шестерки были побольше в плане объема багажника. Вот. Полный привод. Да, это интересно. Работает он, так, 2 на 1.5. Вот интересный автомобиль, который по полному приводу в этом сегменте мне больше понравился, это G7. Если смотрел такие. Это база Амоды.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Хотел спросить, вот за 500 рублей ребенку какую машину можно купить?
2: Чуть потише приемник. Какую-нибудь простую с моторами 1.4 на автомате, например. Что-то не сильно такое навороченное. Старенькие, скорее всего, бэушки. И, скорее всего, взгляд будет падать на простой корейский, например, тот же самый продукт. Потому что японцы, даже бэушки, как бы повыше уже стоят. Маленький автомобиль, скорее всего. Вот я что думаю, максимум там какой-нибудь ноут, но и то в 500 может и не уложиться, потому что сейчас цены меняются постоянно. И скорее всего это будет что-то такое, чтобы легко было парковать, дешево ремонтировать, даже там кузовные, еще что-то. Но найти такой маленький автомобиль, вот действительно, в хорошем состоянии будет тяжеловато. Не часто с ними расстаются. С чем чаще расстаются, так то как бы и внимания не всегда заслуживает. Если это первая машина, то тем более надо подходить более щепетильно, чтобы человек не выползал из сервиса. Тоже не хочется.
4: Рассматривать, да?
2: Если от простого плясать, как вот с автомата калаш, с велосипеда начиная, значит, там как бы можно и Гет смотреть, и Мазды двойки, еще что-то, просто бюджет. Хорошая машина, чем вот она там надежнее и интереснее, она тем дороже будет стоить. Вот тот же самый Гет, там, 1.4 на автомате, достаточно бодрая комплектация. Найти его вот так там в хорошем состоянии не у всех получается. Да и в бюджет уложиться тоже.
4: Спасибо
2: и тебе. Удачи в поиске. Ребенку привет. Друзья, благодарю вас за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора.
6: Дверь в царапинах. Порог мятый. Не машина, а побоище.
7: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro – опыт профессионалов. Екатеринбург, 40 лет, комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
8: Реклама.
5: как сэкономить на покупке авто.
8: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343 1342.
9: Акции до 31 августа 2026 года.
10: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
11: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
10: Подробнее на lenina-100.ru.
11: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
12: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
13: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Ла-ла-ла-ла-ла-лай!
16: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
15: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
16: Спасибо Керамиру.
17: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
18: Акция действует до 31 августа этого года.
5: Как сэкономить на покупке авто?
8: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343 1342.
9: Акция до 31 августа 2026 года.
19: Автономная канализация без откачки и сервисного обслуживания. А что, так можно было? Да, именно так работает автономная канализация серии «Урал». Септики, не требующие обслуживания до 5 лет. Просто позвоните, и мы установим современную систему очистки стока или реконструируем старую. Телефон в Екатеринбурге. 318-31-13. Септик «Урал». Раз и навсегда.
20: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
21: Катапульта.

0: Доброе утро. 8 часов и 52 минуты в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Здравствуйте. Россия до конца августа может получить первую партию бензина из Турции. По данным иностранных СМИ, из порта Мирсин в один из балтийских портов направляется танкер «Вендрикс». Предполагаемый объем партии на его борту – 200 тысяч баррелей. Место производства загруженного на танкер топлива неизвестно. Эта импортная поставка бензина станет пятой с июля, о которых стало известно, пишет «Коммерсант». В это же время, по словам экспертов, текущий дефицит бензина в России достигает 25%, даже 35%. Туристический объект стоимостью 5 миллиардов рублей планируют построить в Сесерте. Участок земли для него уже выставили на торги по КРТ. Итоговая концепция проекта будет зависеть от инвестора. Как пишет «Деловой квартал», власти Сесерте планируют заключить договор комплексного развития на участке между трассой М5 «Урал» и гольф-курортом «Пайн-Крик». Срок реализации проекта 15 лет. Участок, выделенный под строительство курорта, перевели из лесного фонда в категорию рекреации, что позволяет на этой земле вести капитальное строительство. Жители Свердловской области две ночи подряд наблюдали в небе вереницу огней. Над Средним Уралом в очередной раз прошли спутники системы Starlink, созданной компанией Илона Маска. Аппараты при каждом запуске выходят на орбиту группами от 15 до 60. В первые дни они движутся плотной цепочкой из равномерно распределенных элементов, напоминая поезд из ярких огней. Один из последних запусков спутников состоялся 22 августа, пишет портал Е1. Посольство России в Лондоне опровергло утверждение газеты «Таймс» о намерении понизить уровень дипотношений с Великобританией. Падение качества отношений между Москвой и Лондоном произошло по инициативе британской стороны, пишет агентство ТАСС, публикуя комментарий, полученный от российского диппредставительства. В Анапе енот забрался на столб и дожидался спасения целых двое суток. Животное по невыясненным причинам оказалось на бетонной опоре высотой в 10 метров. Спуститься вниз енот самостоятельно не мог. После того, как животное верхолаза начали обсуждать в соцсетях, к столбу инициативные анапцы пригнали автовышку. Енот сообразил, что необходимо прыгнуть в люльку, но как только конструкцию опустили вниз, зверек убежал в сторону полей. Официальный доллар на сегодня 82.92, евро 96.86.
2: Информация на правах рекламы.
3: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
4: А на улице лето зеленого цвета.
5: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Синоптики обещают сегодня в городе в течение дня переменную облачность и преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 23-25.

0: Старт продаж. Рекламар. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот». Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: 9 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 9:03 в Екатеринбурге. Сегодня 24 августа, понедельник на календаре. 17 градусов за окном.
1: Распокаживается, вот это слово мое любимое.
0: И у нас прямо сейчас стартует очень классный конкурс от спонсора ООО «Альянс Моторс Екатеринбург», «Тойота Центр Екатеринбург-Юг», «2 Новосибирская 2». Конкурс заключается в следующем. Во-первых, этот год, 2026-й, объявлен годом уральского рока.
2: Мы уже все прочувствовали.
0: Да. И прямо сейчас мы будем два звонка принимать и разыгрывать шикарнейший приз. Это двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история Свердловского рок-клуба». Ну и вопросы, соответственно, будут про рок-клуб.
2: Три рок-факта.
0: Да.
1: Вопросы по принципу «верю-не верю». Кто больше правильных ответов наберет, тот приз получает. 237-104. Дозванивайтесь прямо сейчас. Парни, девушки, молодые, умудренные опытом, мы всех ждем. Линия свободна, готовы принимать звонки уже прямо сейчас.
0: И фанаты, в том числе уральского рока, их очень много у нас в городе. Вот такую шикарнейшую книгу можно получить в подарок. Это просто, мне кажется, передавать из поколения в поколение.
1: Вопросы, кстати, несложные, будут связаны с нашими любимыми исполнителями. Я вот смотрю с тем же Бутусовым, с дядей Вовой Шахриным. Так что классно, можно поучаствовать, вспомнить былые времена и выиграть приз, конечно, 237-104.
0: Нам срочно нужен человек. Так, что у нас со связью? Алло. Так, сбросился звонок.
1: На понедельник, видимо, люди еще не проснулись. 237-104. Линия, если что, свободна. Мы проверили. Можно дозвониться прямо сейчас.
0: Да, и у нас вот эти факты, кстати, вот их тоже можно будет где-то себе на подкорке записать и потом внукам рассказывать. Алло, есть звонок. Привет.
1: Привет.
3: Здравствуйте.
0: Как зовут тебя?
1: Сразу двое мужчин.
3: Алексей.
0: Алексей и Сергей. Ребят, вот Сергей. Сейчас... Что вы там говорите? Все хорошо?
2: Мы поняли, что вас зовут Сергей.
1: Мы записали Алексей против Сергея. Битва века. Рок, так сказать,
2: битва у нас будет. Рок-фанатов.
0: Ой, ну вот Сергея мы очень плохо слышим.
1: Сереж, да, либо на обычную связь переключись, либо поближе к телефону.
0: Вот, давай с громкой связи переключайся. Вот, супер. И мы начинаем наш конкурс.
1: Да, как уже сказали, три факта, вы в них либо верите, либо не верите. Кто больше правильных ответов наберет, тот приз получит. Итак, первый факт. Мы утверждаем, что на своем первом концерте музыканты группы «Чайф» раздавали зрителям в зале сушки и сухарики. Алексей, ты веришь?
2: Всем раздавали.
3: Не верю.
1: Так, а ты, Сергей?
4: Я верю.
0: Дальше.
2: Второй на вопрос. Первом фестивале рок-клуба, мы утверждаем, Настя Полева забыла дома костюм и выступала в платье из флага Свердловского комсомола.
1: Алексей,
2: верите или нет?
1: Ты веришь?
3: Верю.
1: Так, а ты, Сереж?
4: Я не верю.
0: Ну и такой еще для вас факт, что первый радиомикрофон, в который на репетиции пел Вячеслав Бутусов, работал на частоте местной милиции.
1: Это интересно. Алексей,
0: было
1: ты
0: такое
1: веришь?
0: Или нет?
3: Не верю.
1: Так, а ты, Сереж?
4: Я, Сергей, тоже не верю.
0: Тоже не веришь. Ну что, давайте разбираться, что получается.
1: С группой «Чайф», с первым концертом, легендарный был концерт, по словам тех, кто был на этом концерте, по словам музыкантов, он был на ЖБИ. Я даже помню это место, я там рядом жил, но сушки и сухари там не раздавали.
2: Не раздавали, лучше прозаливали.
1: Бутылка кефира полбатона, да?
2: Да. Ну и на первом фестивале рок-клуба Настя Полева не забывала дома костюм. Она подготовилась и не выступала в платье из флага.
0: Ну и подожди, по поводу микрофона. Вот когда Бутусов на ночной репетиции начал петь марш левой, дежурные в соседнем кировском ГУВД услышали это в служебных рациях. То есть все-таки, работал на частоте местной милиции.
1: Было бы забавно, если во время концерта там прозвучало: «Андрюха, по коням, у нас криминал».
2: Так, ну что получается?
1: У нас получилась ничья, ребята. По одному правильному ответу набрали, но в честь того, что вот первый раз сегодня мы решили и Сергею, и Алексею презентовать
2: по подарку. Может быть, одному один том, другому второй том.
1: А вот с этим уже разберемся.
0: Ну, мы тоже тебя любим, да.
1: Мы все любим радиопилот, мы вам дарим подарки. Ребята, в честь того же понедельника трубки не кладите. За эфиром вам все расскажем, как приз получить. Ну и с вас громкий крик катапульта. Давайте, такой пороковский.
0: Да подожди ты, не спеши. Да подожди ты тоже. Вместе давайте, ребята, 3-4.
3: Катапульта!
5: Реклама.
6: Сань, ты чё, пират?
7: С чего это?
6: Так одноглазый ездишь. Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
7: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
6: Я понял, Ксенон Шоп 96.
7: Звони 385-85.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
9: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль. Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля. Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет. Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
10: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.
11: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
12: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
11: И квартира в орбите.
12: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
11: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
13: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
15: Каждую секунду в мире познают любовь почти 600 пар. В минуту ее познают 85 тысяч человек. А в сутки 49 миллионов. И им не стыдно признаваться в любви и познавать ее. А нам не стыдно делиться этой любовью с вами. Не стыдно. Магазин для любви в самом центре города. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
16: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
17: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
18: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
19: Катапульта.
1: 237-104. Прямо сейчас дозванивайтесь в эфир на конкурс «Это может знать каждый». 237-104. Мы ждем именно тебя.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9 часов и 15 минут в Екатеринбурге. Мы начинаем конкурс «Это может знать каждый». Спонсор конкурса ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец».
3: Этот телефон должен знать каждый. 237-104. Дозванивайтесь прямо сейчас. Есть шанс выиграть приз из нашей копилки. Всего 3 вопроса. Вопросы на этой неделе у нас связаны со школьной программой.
2: А, ну мы продолжаем, да, школьную тему?
3: Да, на самом деле простые вопросы сегодня про литературу.
2: Алло.
3: Привет.
2: Привет, алло.
3: Кукусики.
4: Алло.
2: Как зовут тебя?
4: Александр.
2: Саш, ну кем ты работаешь? Ты военнослужащий, понятно. У тебя вообще по литературе что было в школе?
4: Пятерочка,
2: отлично. Вот сейчас мы тебе 3 вопроса зададим. Если ты на них ответишь и вот ту самую пятерочку получишь, то будешь выбирать подарок уже из нашей копилки. Итак,
3: поехали.
2: Поехали. Как звали одного из героев поэмы Гоголя «Мертвые души»?
3: Его звали Тарасевич, Хилькевич или Собакевич.
2: Конечно, Собакевич его звали. Это все помнят, да, разминочный вопрос. Идем дальше. Какое произведение начинается со слов «береги честь с молоду»?
3: Это произведение.
2: Да ты даже без вариантов решил. Да, действительно, это «Капитанская дочка». Смотри, как...
5: У меня дочка недавно прочитала эту «Капитанскую дочку». Прям в восторге. Она мне рассказывала эту историю.
3: Я считаю, что экранизация получилась бы вот по «Капитанской дочке» круче, чем «Игра престолов».
2: Так, ладно. А вот какой из этих произведений не принадлежит перу Александра Сергеевича Пушкина?
3: А ну, про стихотворение речь. Вариант 1. «Что в имени тебе моем?» Вариант 2. «Я помню море пред грозою». Или вариант 3. «Ах, ныне я не тот совсем».
2: Что из этого не Пушкин?
3: Ты можешь просто сказать, Саш, вариант 1, 2 или 3.
2: Да. Еще раз повторю. «Что в имени тебе моем?» «Я помню море пред грозою». Или «Ах, ныне я не тот совсем». Какой? Третий, да, ты считаешь? Ах, ныне я не тот совсем.
3: Мы не будем тебя мучить и сразу скажем правильный ответ. Это ответ правильный.
2: Да, это Лермонтов на самом деле.
3: Молодец, поздравляем. Видишь, пятерку свою подтвердил. Да. Трубку не клади, за эфиром тебе все расскажем. Ну, из тебя громкий крик катапульта. Давай, 3-4.
6: На «Радиопилот». Информация на правах рекламы.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю!
9: Хватайся за весло!
10: Спасибо, дружище!
11: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. «Гребец.ру».
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП Смирнов Сергей Аркадьевич. Сеть языковых школ «Лондон Экспресс».
1: Здравствуйте, подписчики. Сижу на лавочке.
2: Это я.
1: Сходила на мусорку. Всем пока. Пошла домой.
3: Доброе утро. 9:23 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Конечно, это история с девочкой из Тульской области, которая нарисовала смешариков на резиновом покрытии. Это восприняли как акт вандализма. Городская администрация не смогли стереть с резинового покрытия. Это муниципальная была площадка. Я просто не знаю, вдруг вы не знаете подробности этой истории вообще, обсуждали ли вы ее. В общем, нарисовала она на зеленом покрытии. Девочке 14 лет, зовут ее Ксения. Она нарисовала на зеленом резиновом покрытии персонажей смешариков.
4: Причем нарисовала это красиво.
3: Красиво нарисовала. И в результате мэрия подала заявление в полицию, предложила родителям добровольно очистить площадку. И местных жителей это возмутило. Во-первых, там у девочки огромный стресс, оказывается. Ну, не оказывается, это вполне логично. Uh-huh. Она сама пыталась все оттереть, у нее там что-то не получалось. Ну, короче, жителей все это возмутило, негодовали из-за такой охоты на детей вместо решения реальных проблем. Вот тут, типа, они возмутились, нашли вообще, кто во всем виноват. Ну, и действительно, рисунок, судя по публикациям, выглядит очень красиво.
4: И реалистично.
3: И история эта разрешилась прямо самым наилучшим образом.
0: Так.
3: Во-первых, создатели смешариков пригласили ее в свою студию, в легендарную студию в Санкт-Петербурге, показать всякие анимационные проекты, организовать небольшой мастер-класс. И вообще, чуть ли это муж уже не работу предлагает. И госкорпорация «Ростех» предложила девочке разрисовать цех одного из своих предприятий в Тульской области. Узнала немножко о ней, об этой девчонке в соцсетях, как я уже сказала, 14 лет. Нигде она в художке не занималась, но мечтает стать дизайнером, мультипликатором, и вот так
0: и
3: вот рисует.
0: Теперь ей путь открыт.
3: Для себя. И вы знаете, да, вот через такой...
4: Как, ну, в той пословице.
3: Изначально,
4: да?
3: Травлю, а потом... Угу.
4: Не, да, было бы счастья, да несчастье помогло. Вспоминаю, как я в 7 лет разрисовал обои в своей комнате. Меня почему тогда только отлупасили ремнем. Никто не предложил сотрудничать.
3: Родители не предложили сотрудничать.
4: Только моя попа посотрудничала с бляшкой.
3: Ну, вообще, конечно, дети, дорогие вы наши дети. Детский праздник, тут подсчитали аналитики, за 5 лет подорожал аж в 3 раза. Организаторы, сейчас такие цифры я буду называть, я на такой праздник не
0: вообще
3: готова.
0: Вообще не согласна, да.
3: Я даже себе такие праздники, даже на свадьбу такого праздника у меня не было. Короче, организаторы теперь требуют 100 000 рублей, чтобы развлекать чадо как-то по-особенному. Если в 2021 году базовый под
4: минимум
3: ключ, да, на 8-12 детей стоил 10-20 тысяч, сейчас бюджетный вариант 15-30, стандарт 30-50.
0: Подожди, это на одного ребенка?
3: Ну, как бы детский праздник.
0: Ага.
4: Но на всех имеется в виду.
3: Да,
4: так,
3: до 15 детей. А премиум, да, до 150 тысяч. Вот. Индивидуальные форматы, внимание, с яхтой.
4: Это что за дети олигархов, я извиняюсь?
3: Это летние праздники. Авторским сценарием, режиссерским проектом, топ-аниматорами может до 2 000 000 стоить. Сейчас надо не плачь.
0: Моих детей просто день рождения вот буквально через
3: мне
0: месяц.
3: Просто завтра у младшей дочери день рождения. Ну, мы как бы...
4: Вы яхту забронировали, я надеюсь?
3: Ну, практически, но намокнем все.
4: И опять же, возвращаюсь в свое детство. Да. Я вспоминаю свои дни рождения. Ко мне приходили друзья, был торт. Но нас просто запирали в детской комнате, накрывали нам стол, а родители там под Кадышево бухали, все нормально было.
3: Праздник тоже, извините, они стали родители.
4: Да, и все были счастливы, все нормально. Возвращаемся в 90-е.
5: Шоу на Радио Пилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Ты учишь английский? Я не учу. Я говорю.
6: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
5: Реклама.
8: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроков мести против получения призов на acfismostok.ru.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
3: Новый проект от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
2: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
3: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
2: Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
3: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный полквартир. Проектная декларация на сайте nastochka.rf.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank.
1: Учитываются покупки через Stepway от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
5: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации.
1: ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-121 Москва, улица Тимур, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
6: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
7: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты и просто сочувствующие. 9.33 в Екатеринбурге на радио «Пилот. Проверка на дорогах». Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург ОО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Ну что, давайте смотреть, как там утренние пробки, много ли затруднений. Всего 3 балла, видимо, многие отдыхают перед началом учебного года, поэтому затруднений немного, но все-таки они есть. На Московской вот придется постоять. От объездной до Волгоградской, также пробка на Восточной от Короленко до Челюскинцев, Белинского стоит от Юлиуса Фучика до Щерса, на Космонавтов пробка от Артинской до Челюскинцев, ну и самая большая пробка к данной минуте, это у нас объездная, машины там стоят от Громова до Амундсенова, будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: катапульта.
1: У них тут в 9, наверное, будет какое-то мероприятие.
2: Вечеринка.
1: Вечеринка.
3: Утреннее шоу.
0: Катапульта.
1: Они к нам, а мы тут уже.
3: На радиопилот.
4: Доброе утро, 9:38 в Екатеринбурге.
5: А мы тут уже. Прямо сейчас заходите на сайт pilotfm.ru, там есть раздел «Веб-камера». Мы вам показываем ребус, ваша задача расшифровать его, дозвониться в эфир по номеру 237-104, правильно слово назовете, приз ваш.
4: Спонсор нашего конкурса ООН «Новый картинг» и еще больше драйва на инновационный 8 сайт turbokarting.ru. Ну и, соответственно, разыгрываем мы сертификат на 2 заезда. Это очень-очень круто. Так что давайте, открывайте веб-камеру, звоните, слово называйте, приз получайте, все,
6: да,
4: очень просто.
6: Да, если что, поможем тут разобраться, как бы.
5: Сегодня, мне кажется, все очень легко и просто. Там даже половина букв уже вам как бы доступна.
4: Да, все написано.
5: Сложите 1+1+1 и все поймете. 237-104 это наш телефон, линия свободна, дозванивайтесь, вот есть шанс одно слово назвать и в легкую выиграть приз.
4: Съездить он в выходные, поразвлекаться на турбокартинге, почему бы и нет.
5: В том числе, да.
4: Ты, Лин, когда-нибудь каталась на картинге?
6: Было. Было очень медленно.
4: А, ну потому что страшно, да, видимо?
6: Я боюсь.
5: Ты на энергосберегающих, наверное,
6: да? За руль вообще меня нельзя.
4: Алло, алло, есть звонок у нас. Привет.
5: Привет.
7: Привет.
4: Как зовут тебя?
7: Виктор.
4: Виктор, что за слово?
7: Вот открывается так вот.
4: Открывается медленно, да, видимо?
6: У нас, кстати, мы всегда немножко наши ребусы чуть-чуть заранее включаем, так что можно не обязательно в процессе, уже знаете, если время, немножко заранее включать.
5: Да-да-да. Ну, давай, Виктор, даем тебе 3 секунды. Открылось, нет?
7: Да, трава, проектор.
6: Да. Смотри, трава, и мы последние 2 буквы от слова трава убираем.
5: Там вот эти запятые, видишь, нужно буквы убирать.
6: Да-да-да.
5: И все это соединять. И что получится?
4: Ну?
7: Сейчас, секунду.
4: Давай.
5: Думай, надо просыпаться, Виктор. Ну, начало ты хорошо сделал. Тра. А дальше?
6: Потом, видишь, проектор у нас, и потом у нас Азия. Первых 2 букв нет. Окончание на...
5: Ну, давай, Виктор, почти слово назвали, как в поле чудес. Осталось только вот сказать. Целиком. Ну, Виктор.
4: Считаем до 3.
5: Сектор приз на барабане.
4: Раз.
5: Слово целиком.
7: Траектория.
4: Траектория, да! Молодец.
5: Да. Поздравляем.
6: Размял прям мозги, хорошо. Мы тебя поздравляем. Ты получаешь сертификат на 2 заезда, как обещали. Погоняешь, сам выпустишь пар.
4: Да. Но сейчас не клади трубку и кричи катапульта. 3-4.
7: Катапульта.
3: Утреннее шоу на радиопилот.
0: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
10: Тепло ли тебе денется?
11: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
10: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
12: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм-сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм-сервис». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
13: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
14: Застройщик ОСЗ Талан Регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
15: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
16: Организатор акции ЗАО «Аксономик Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
17: Вы многого добились, доказали свою состоятельность и успешность. Но даже самым сильным требуется отдых. Жилой комплекс «Шаумяна-77». До центра 15 минут. В двух шагах от дома большой парк, спортивный комплекс с бассейном, садик, школа. Шаумяна 77 от компании «Астра». Достойная жизнь не роскошь, а правильно выбранный адрес. Подробнее на astrodefisdevelopment.ru.
16: УСЗ «Астра Алим». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
2: «Уралмаш» не будет прежним!
8: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
2: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
8: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33.
16: Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
18: Катапульта!

0: Доброе утро. 9:53 в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41. Район Вторчермет.
1: Здравствуйте. В Краснодаре беспилотники атаковали логистический центр компании «Озон». Начался крупный пожар, сотрудники эвакуированы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. По предварительным данным, пострадавших нет, работа склада остановлена. Добавлю, атаки беспилотников на инфраструктуру «Озона» начались в минувшие выходные. До этого целями дронов в течение нескольких недель была складская инфраструктура «Marketplace Wildberries». Жители Екатеринбурга рассказывают о штрафах, которые получают в военкоматах. По словам горожан, в повестке причины явки указано уточнение данных. Размер некоторых штрафов доходит до 20 тысяч. Основанием для санкций называют неисполнение обязанностей по воинскому учету. Как пишет портал Е1, по закону информацию о переезде, изменении семейного положения и места работы необходимо сообщить в военкомат. По словам экспертов, штрафы за неактуальную информацию существовали всегда. Да, но не были массовыми из-за малого размера сумм. С 2025 года размер штрафов проиндексировали. Светомузыкальный фонтан в историческом сквере проверили на работоспособность. Однако включать конструкцию в этом сезоне вряд ли будут. Причиной в мэрии назвали ливни и высокий объем сброса воды с плотины. Фонтан может нормально работать при сбросах в 5-7 кубометров в секунду, а к концу августа показатель составляет 27 кубометров в секунду. Чтобы конструкцию не повредило течение, фонтан привязали к набережной тросами. Как пишет «Новый день», светомузыкальный фонтан в историческом сквере в этом сезоне проработал не больше 3 недель. В российском бюджете хватит денег на все расходы, которые запланированы на этот год. Госказна обеспечена необходимыми ресурсами, заявил в выходные министр финансов России Антон Силуанов. Никаких проблем нет, так все и будет, цитирует главу Минфина СМИ. Как пишет «Коммерсант», дефицит федерального бюджета по итогам июля 2026 года составил около 6,5 триллионов. В правительстве заявляли, что это не мешает полной реализации бюджетных мероприятий. Неухоженные комнатные растения в офисе могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем. По словам специалистов, в переувлажненном или старом грунте могут развиться плесневые грибы. Это серьезный раздражитель для слизистых и реальная опасность для аллергиков. Неухоженные растения также нередко становятся средой обитания для мелких насекомых. Еще одна проблема – это скопление пыли на листьях. Если растения годами не очищают и не пересаживают, они перестают выполнять декоративную функцию. Официальный доллар на сегодня 82.92, евро 96.86.
2: Информация на правах рекламы.

0: Эскадронный 41. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Климат-контроль катапульты.
2: Спонсор прогноза погоды ООО СЗ «Ленина 100». Синоптики обещают сегодня в течение дня переменную облачность и преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 23-25.
3: Пилот FM.
4: Реклама.
5: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
6: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
5: Подробнее на lenina-100.ru.
6: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
7: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
9: Информация на правах рекламы.

0: 1 минута 11 в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Доброе утро. 10:04 в Екатеринбурге. Начало новой недели. 24 августа. Вот следующий понедельник-то, 31-е, будет уже все концом лета.
1: Неделя осталась до осени.
0: И, конечно, там уже все ближе к школе, что называется. Но мы, кстати, радиопилоты и сеть салонов цветов в букете.рф проводим нашу традиционную акцию «Собери ребенка в школу». С 10 числа мы начали. И до 28 августа вам нужно зайти на сайт pilotfm.ru. Там есть ссылки, по которым нужно пройти и решить викторины. Причем для каждой возрастной категории свои викторины. То есть там и для дошкольников, и для начальной школы, средней, даже для старших тоже все это есть.
2: Ну, каждый правильно ответивший на все вопросы викторины становится финалистом. И уже в эту пятницу в прямом эфире «Радио Пилот» у ребят в навигаторе определится 8 победителей, мальчик и девочка, в каждой категории. Вот первоклашки, начальная школа, да, там, да, средняя, да. Которые выиграют по 10 тысяч рублей на сборы в школу. Партнер проекта ИП Каутаев Сергей Юрьевич, сеть салонов цветов в букете.рф, телефон 20-22-106. Всем желаем удачи, все подробности на pilotfm.ru.
1: Да, если что, можно решать с родителями, бабушки,
2: да, конечно,
1: дедушки,
2: помогайте.
1: Старшие братья, сестры. Главное, чтобы они вам там неправильно ничего не нарешали, все было хорошо.
2: И не с помощью GPT. У нас там все серьезно.
1: В общем, новости неожиданно отечественного автопрома. Будет две небольших новости. Ну, не мог я обойти стороной Канье Уэста, зная, что уже все перетерли. Тут АвтоВАЗ, видимо, решил сделать коллабу с исполнителем и подарить ему перед концертом Ладу Веста. Ну, типа, Канье уедет с концерта на Весте. Вот такой вот каламбур. Вряд ли он, конечно, примет такой подарок.
2: Ну, это смешно, это каламбур.
1: Ну, это было бы забавно. Но я думаю, что АвтоВАЗу не нужно беспокоиться насчет рекламы. Ему уже сделал бесплатную рекламу не кто-то, а сам Мистер Бист. Короче, получили они бесплатную и самую дорогую, я считаю, рекламу в мире. Короче, Мистер Бист использовал логотип Лада в своем новом видео с российской локализацией. Выложил он видос у себя на канале, на Ютубе, а там картинка вот эта вот заглавная, типа он уезжает от полиции, а у полицейских машин на всех этих капотах...
0: Лада.
1: Да, логотип Лада, да, и считает, что такая реклама у Мистера Биста стоит... Ну, что-то примерно в районе 500 миллионов.
0: А тут он сделал это бесплатно,
1: АвтоВАЗ,
0: да?
1: Получил бесплатно. Мне вот интересно, кто-то уже из пользователей, из фанатов Мистера Биста подал заявочку на эту машину.
2: Просто как-то странно, зачем он взял эти логотипы?
0: Ну, типа, самая популярная машина в России, да, и на ней ездят полицейские, вот так.
1: Чтобы вы понимали, это именно в нашей локализации, в нашей российской, его же переводят на русский язык, вот, именно в нашей локализации появились Лады.
0: То есть это не у него конкретно, а это то, что сделали для России.
1: Да, да, кто-то, я так понимаю, же официально и озвучивает,
0: да,
1: и все,
0: да,
1: это,
0: да,
1: подбирает.
0: Да, конечно. Причем сам Мистер Бист ведь в каждой стране набирает людей, которые будут заниматься и озвучкой, и вот как раз этой локализацией.
1: Но было бы забавно, если бы сам Мистер Бист протестировал Ладу. Ну что, президент у нас поездил? Я думаю, Мистер Бист тоже достоин этого.
0: Ну, не знаю, так себе будет
2: такой
0: реклама.
2: Челлендж.
1: Как он справится с челленджем на ближайшей заправке, где нет топлива.
0: Точно. 237-104, вот этот телефон нашей студии. У нас впереди конкурс, который называется «Окончательный монтаж». Вам нужно дозвониться, отгадать кино и получить призы. Все очень просто.
3: Реклама.
4: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
5: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
6: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
7: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
6: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
7: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
8: Застройщик ОСЗ «Нижний Сетский пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
10: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
9: Черри, LG, Теннет, в Автобан. На любой цвет и бюджет.
10: О,

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
3: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
5: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
7: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
6: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
7: Правда?
8: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
11: Катапульта.

0: Окончательный монтаж.
1: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
2: Я надеялся, что вам понравится.
0: Окончательный монтаж.
1: Ядрёна мать.
3: Доброе утро. 10 часов и 15 минут в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Окончательный монтаж». Загадали для вас фильм. Спонсор конкурса ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилер «Джили» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
4: Кто-то уже есть у нас на связи, алло? Дозванивается.
3: Алло, привет.
5: Алло, радиопилот?
3: Да, это мы. Как тебя зовут?
4: Так серьезно.
5: Александр, давайте я вам расскажу предложение. Все слова на одну букву будут. Начинаем это.
3: Чего?
6: Вот нам мы с тобой кино хотели смотреть.
4: В поле чудес
6: нам...
4: сейчас играем или что?
3: Да, у нас конкурс окончательный, монтаж.
5: Ну вот у нас сейчас радио у нас играет, но там задание, предложение рассказать, чтобы все слова на одну букву начинали.
6: Нет, это как другую радиостанцию включил.
3: Да-да-да.
4: Слушай, у нас такого, Саш, нет. Мы, конечно, любим ролевые игры, но не в эфире.
6: А может, у тебя голоса в голове, нет?
3: Саш, ну давай в наш конкурс поиграем. Вот так вот.
4: Спасибо тебе большое, Саш. Хорошего тебе дня. 237-104. У нас киноигра. Загадали мы кино. От него ставили первые, последние слова и три подсказки.
3: Да, Ален, кто на связи?
5: Алло, здравствуйте.
3: Тебя как зовут?
5: Саша.
6: Саша, а ты во что хочешь поиграть?
4: Игры с переодеванием у нас тоже нету.
6: Закончились.
3: Да, в окончательный монтаж мы с тобой будем играть. Как уже сказал Сережа, первые, последние слова, потом три подсказки дадим. Итак, внимание, слушай.
7: Attention. Опять убег. Вот ведь неугомонный.
8: Убег! Убег! 30! Юбилейно!
9: Окончательный монтаж.
8: С Новым годом!
10: С Новым годом!
11: С Новым годом!
10: С Новым годом! Пусенькам!
12: Интересно, как сейчас дела в Бабвиге?
3: Ну, можно, кстати, и догадаться.
4: Нам нужны подсказки, Саш.
3: Подсказки.
5: Ну, давайте, да.
4: В этом фильме, я повторюсь, ты мог увидеть очень страшный и дремучий лес. Был там холодильник, набитый едой, и был таинственный сундучок.
3: Ну, все понятно.
4: Есть варианты? Что это?
5: Кощей бессмертия?
4: Нет. Кощея в этом фильме не было.
3: Сундучок должен тебя навести.
4: И Баба-Яга.
5: Колобок, что ли?
3: Нет.
4: Нет. Колобок еще в кинотеатрах показывает, мы пока не загадываем.
5: Ну да.
3: Больше нет вариантов.
5: Баба-Яга.
3: Нет.
4: Ну все, собрал всех героев, но не попал, к сожалению. Давай, Саш, тебе удачного дня. Желаем узнать, что за фильм, но уже от другого слушателя.
3: 237-104. Алло.
4: Привет.
3: Алло.
4: Ку-ку.
5: Да, здравствуйте.
3: Как зовут тебя?
5: Альберт.
3: Альберт, что за фильм?
5: Домовенок Кузя.
3: Да?
5: Часть.
3: Ну, не первая, вторая, ладно. Часть, первая часть.
4: Мы еще не загадывали. Но первая.
6: Кузеньку, да,
4: и хорошо. Что бы вы думали, мы загадали впервые, мне кажется, в истории «Катапульты» в честь дня рождения режиссера этого фильма. И кто же режиссер у нас?
6: Гарик.
4: Сарик Андреасян.
3: Да. Ну, а ты молодец, трубку сейчас не клади. Мы за эфиром тебе расскажем, где и когда забрать подарок. Кричи «Катапульта».
4: Давай, 3-4.
5: Катапульта
13: на радиопилот.

0: спонсор рубрики «Катапульт онлайн» ИП Смирнов Сергей Аркадьевич. Сеть языковых школ «Лондон Экспресс».
1: Человек, который менял ответы ради очка.
2: Лина.
3: Это я.
2: Доброе утро, 10 часов 23 минуты в Екатеринбурге, с вами «Катапульта». Вот, Сереж, будешь выбирать себе благоверную.
4: Так, Ты уже страшно.
2: Да, страшно. А чтобы было еще и весело вообще в жизни семейной, ты выбирай из трех знаков зодиака. Потому
4: каких
2: что
4: же это,
2: астрологи назвали три знака зодиака самыми сексуальными женами.
4: Опа.
2: Это весы, это скорпионы и это раки. Ну, весы...
0: Ну, это они, Лина, короче,
2: да,
0: вот.
2: Это берут, а весы берут... Но я еще, у меня по асценденту, я телец.
4: Самый сексуальный, ты сказала, да?
2: Да. Весы берут женственностью и природным обаянием. Или обонянием. Обаянием. Скорпионы. Там вообще какая-то просто...
0: Страсть во всем.
4: Там скучать вообще не придется.
2: Смогут свести с ума буквально одним взглядом женщины-скорпионы. Ну, а раки, они раскрываются в близости, чувствуют любовь, полностью доверяют партнеру. Ну, в общем,
0: ты все знаешь. А что с остальными-то?
2: А что с остальными не то? Вот.
4: Остальные не проплатили, мне кажется, просто этот рейтинг. Я скажу честно, у меня были и весы, и скорпионы, и раки тоже были. С тех пор я начала сидеть, с тех пор у меня гастрит. Больше я не хочу.
2: Лучше тогда воробьев считай. Оказывается, это очень увлекательное занятие. Вот вы просто знаете, ну, просто сухие цифры. На перепись воробьев в России потратят почти 14 миллионов рублей.
0: Это заплатят тому, кто считать будет?
4: Или воробьям заплатят?
2: Это потратят на вот этот счетчик, видимо. Птиц будут считать минимум в 66 регионах. Во-первых, это летом уже начали считать. Потом будут считать зимой. И еще следующим летом. Присоединиться, как говорит, может, желающий, любой желающий. Нужно найти куст с воробьями, пересчитать их, сфотографировать, отправить данные. Но задачка... Не такая уж и простая.
0: Да, конечно, там вот только начнешь считать, кто-нибудь подойдет, вот, они
2: уже
0: разлетятся.
2: Уже проще, не знаю, что проще, жену найти или воробьев.
0: Или комаров считать, знаешь.
2: Да. Нужно приходить в одни и те же места, в разные сезоны, годы, и смотреть, как, где это... пернатая братва, как она тусуется, куда она подевалась. Диплом орнитолога, говорят, не нужен. Вышел во двор, нашел этих птиц, пересчитал, щелкнул, отправил. Вот. Но в крупных городах стало это сложнее сделать, потому что кусты убирают, щели в домах заделывают, траву скашивают. Короче, им негде
4: бедолаги.
2: Тусить. Так что, вот, и все это, на самом деле, кормить
0: кем ты
2: птенцов.
0: Работаешь, считаю,
2: а вот за городом ситуация может быть и повеселее, там поинтереснее,
0: ну,
2: считать.
0: Ты-то сам будешь считать бесплатно.
2: Буду, да.
0: А куда эти 14 лямов идут?
4: Возможно, воробьям. Ну, у меня сразу два комментария. Первый. Я, во-первых, придумал название этой переписи. Чик-чирик перепись будет
2: так,
4: называться.
2: Так.
4: А второй. Я теперь знаю, чем занимаются вот эти вот целевые ребята, которые в небо смотрят. Они воробьев считают.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Ты учишь английский?
8: Я не учу. Я говорю.
9: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
10: Реклама.

0: Тельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
4: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
3: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
4: Спасибо Керамиру.
5: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
6: А здесь, внучки, находится наш старый дом. Но самое главное, вот здесь, под землей, установлен септик «Урал». Мы его поставили, когда ваш отец еще был маленький.
7: Дедушка, а он еще работает?
6: Конечно, и будет работать, когда вы станете дедушками.
7: Тогда передадим септик нашим детям?
8: Ага.
9: Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
10: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.

0: катапульта.
1: Доброе утро всем, чья жизнь на машине прекрасна. 10:35 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург» ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Ну что, давайте смотреть, что нам показывает сервис Яндекс.Карты. Много ли затруднений? 3 балла. Есть затруднения на Бебеле от Пехотинцев до Таватуйской. Также стоит Белинского от Авиационной. До Щерса пробка на машину. От Щерса до Фурманова. Сложно проехать на Восточное от Короленко до Челюскинцев. Также пробка на Московской от Объездной до Волгоградской. И стоит проспект Космонавтов от Тартинской до улицы Челюскинцев. Тоже сложно проехать. Будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: катапультом.
1: Там все экспериментально.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
3: Доброе утро, 10 часов и 40 минут в Екатеринбурге.
4: Ох, какие эксперименты мы для вас приготовили. 237-104, прямо сейчас дозванивайтесь к нам сюда в эфир. Мы для вас загадали предмет интересный, три подсказки дадим, правильно ответите, и приз ваш.
3: Спонсор нашего конкурса ИП «Медведев» Петр Владимирович, магазин для любви «Не стыдно» на Малышева 103 и Крауля 74.
4: Линия свободна, 237-104, есть шанс вот так начать неделю с приятного
3: подарка
4: для себя или для близких.
3: Конкурс заключается в том, что мы вам дадим подсказки на тему предмета, который у нас в голове, и вам нужно будет все-таки отгадать, что мы имеем в виду.
5: Задавать наводящие вопросы в течение минуты и в итоге сказать правильный ответ, что же мы загадали.
3: Да, ну, на самом деле все просто будет.
5: Да,
3: алло.
4: Предмет простой, да, подсказки еще проще. 237-104, линия свободна, дозванивайтесь прямо сейчас.
3: Да, и можно хороший подарок выиграть, сертификат, да, от магазина «Для любви не стыдно». Так, есть звонок. Привет, алло.
4: Привет.
6: Алло.
3: Как зовут тебя?
6: Егор.
3: Егор, итак, слушай подсказки от нас, и потом у тебя будет минута.
5: Ну, давай, ты первый.
4: Хорошо. Я скажу так. Я этот предмет использовал только в детстве, и я жутко ненавидел его использовать.
5: Ты танцевал в этом предмете?
4: В том числе, да. Под Газманова маленький.
5: Я всегда приобретаю такие предметы в нескольких экземплярах сразу же. Ну, у меня, во-первых, семейные обстоятельства такие.
3: А я этот предмет, кстати, покупаю только когда холодать начинает. Время для тебя на вопросы пошло. Задавай.
6: Цвет.
5: А разных бывает цветов? Ну, чаще всего черный.
3: Черный, да. Чаще
5: светлый
3: черный.
5: Такой.
4: У меня был с какими-то цветочками.
3: А материал синтетика. Хотя, ты знаешь, есть и из хлопка.
5: Да.
4: Угу.
3: Ну, давай
6: на
3: еще.
6: Размеры.
5: От двоечки до семерочки, наверное.
3: Я бы сказала, от ноля.
5: Да, от ноля.
3: Еще?
6: Вот. Где чаще применяется?
3: Применяется
5: на теле
3: человека, да.
5: Хорошо идешь, хорошо.
3: Угу.
4: Ты уже вплотную подошел, Егор. Давай. Продолжай.
3: Но Сереге было стыдно этот предмет надевать и носить.
4: Ты, скорее всего, его тоже использовал.
3: Да,
4: скорее
3: все
4: всего,
3: использовали
4: в детстве,
3: маленькие.
4: Да.
3: Куда ж ты подевался-то? Ё-моё.
5: Очень жаль.
4: Обидно. Ну что, так, мы подсказки дали, на вопросы ответили. Сейчас самое главное правильный
3: уже,
4: ответ дать.
3: Да. Нам нужен ответ.
4: 237-104.
3: Алло.
7: Алло.
3: Привет, как зовут тебя?
7: Алена.
3: Алена, что за предмет мы загадали?
5: Ты-то знаешь.
7: Колготки.
3: Да колготки, конечно.
5: Мы даже не стали про лук загадывать.
4: Был мал, ничего не понимал, под Газманова в колготках танцевал.
5: Мы тебя поздравляем, Алена. Ты получаешь сертификат на 1000 рублей от магазина «Для любви не стыдно».
3: Ну и кричи катапульта.
4: 3-4.
7: Катапульта.
2: На Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Каждую секунду в мире познают любовь почти 600 пар. В минуту ее познают 85 тысяч человек. А в сутки 49 миллионов. И им не стыдно признаваться в любви и познавать ее. А нам не стыдно делиться этой любовью с вами. Не стыдно. Магазин для любви в самом центре города. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
10: Реклама.
11: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
12: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
11: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чайф и 43 других группах Свердловского рок-клуба.
12: Партнер проекта ООО «Альянс Мотор Екатеринбург». «Тойота Центр Екатеринбург Юг». «Вторая Новосибирская 2».
13: «Тойота Центр Екатеринбург Юг». Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. «Тойота RAV4» для ярких будней. Статусная «Камри» для стильного образа жизни. И мощный «Хайлендер» для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе «Трейдин». Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. «Тойота Центр Екатеринбург Юг». Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет ООО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Турбо-картинг!
0: вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
10: Вы уверены, что изучили все новостройки? Шаумяна 77 следует рассмотреть внимательнее. Рядом с домом большой парк, садик, школа и спортивный комплекс с бассейном. Уютный двор с пространством для игр и отдыха. Паркинг с кладовыми и местами для электроавтомобилей. А до центра всего 15 минут. Шаумяна 77 от компании «Астра». Здесь время принадлежит вам. ОСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама, не оферта.
14: Жиши, пиши с буквой «И», ча-ща с буквой «А». А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте в букете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт в букете.рф или звоните 20 22 106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318 665 8308 48.
15: В Монетке вкусно и выгодно. Пирожные «Медвежонок Барни» 99 рублей 99 копеек. Акции действуют с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
16: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации.
17: ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимур, Фунзе, 11, корпус 2. 0+.
18: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброе утро. 10:52 в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «Регинас».
1: Здравствуйте. В России появится программа восстановления складов, которые пострадали от атак беспилотников. Разработкой мер поддержки займется правительство, а программа, скорее всего, будет включать льготные кредиты и компенсацию затрат на ремонт и строительство новых объектов, пишут ведомости. До минувших выходных целями беспилотников становилась складская инфраструктура Wildberries, однако за последние несколько дней атакам подверглись и склады компании «Озон». Свердловская область стала 24-й в рейтинге регионов России по расходам жителей на коммуналку. В среднем в стране ежемесячный платеж за квартиру составляет сумму в 6 388,5 рублей. Траты на ЖКУ занимают 8% бюджета свердловчан. Это на 0,8% меньше, чем годом ранее, пишет агентство ЯН. Минимальная доля затрат зафиксирована при этом в Дагестане. Это 5% или 4200 рублей. Самые высокие показатели сумма в Мурманской области – больше 14% или 13 тысяч. Гостям Международного фестиваля молодежи расскажут об Уральских горах. Об этом в выходные в своих соцсетях сообщил губернатор Денис Паслер. Глава области напомнил, что протяженность гор в Свердловской области около 300 километров. И именно горы сыграли важную роль в развитии Среднего Урала как опорного края державы. Сегодня наши горы привлекают туристов со всего мира, по-прежнему покоряя своей красотой и величием. А мы сохраняем уникальное природное наследие, создавая природные парки и заповедники, добавил Денис Паслер, сопроводив пост роликом с видами Уральских гор. В России выросли продажи велосипедов. Количество покупок через маркетплейсы выросло в том числе и в годовом выражении, пишет РИА Новости. Тенденцию продавцы объясняют теплой погодой в конце лета и желанием покупателей использовать оставшуюся часть сезона для активного отдыха. Претендентом на звание «Слово года» в России стало прилагательное «нишевый». По словам экспертов, это определение получило широкое распространение, вышло за рамки маркетинга и проникло в культуру, став модным. В 2024 году было зафиксировано 34 тысячи употреблений, а в 2026 популярность слова «нишевый» увеличилась практически в 6 раз. Только за первые 6 месяцев слово «нишевый» появлялось в СМИ более 180 тысяч раз. РИА Новости напоминает, что существительное «зумер» стало словом 2025 года. Официальный доллар на сегодня 82.92, евро 96.86.
2: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
3: А на улице лето зеленого цвета.
4: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Синоптики обещают сегодня в городе в течение дня переменную облачность и преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 23-25.
5: Пилот FM.
6: Реклама.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: А напоследок я скажу.
2: Катапульта.
3: 10:57 в Екатеринбурге. Мы заканчиваем катапульту.
4: Вы смотрите, какой приятный подарок от нашей уральской погоды напоследок. Угу. Последние деньки теплые летние урвать погулять.
3: А потом арктический циклон, говорят, придет.
5: Да, ну что нас тоже пугать, мы уже...
4: Мы уже перепуганные и запуганные.
5: Одежда есть для такой погоды. Ну, в общем, ладно. Сегодня действительно хороший день и интересные праздники. Во-первых, сегодня день бизнес-наставника, такой коуч, который тебе говорит, давай, давай.
4: Не вкладывай в это пиво 100 рублей, лучше в то вложи.
5: Сегодня интересный праздник, день разжалования планеты Плутон.
3: Чего?
5: То есть такие астрономы покумекали, такие, нет, это не планета.
4: Какая-то она маленькая.
5: Что-то там, тут вокруг Солнца не крутится, что-то недостаточно у него там того, сего, пятого, десятого, все.
3: Исключаем.
5: Не планета. Но 20 лет назад это произошло. А также день рождения картофельных чипсов, кто любит иногда.
4: Такое мы любим
3: похрустеть. Я люблю, да, с лисичками.
5: Да-да-да. О, кстати, лисички надо купить. День мыльной оперы, день падающей звезды. Ну, стойте, прямо...
4: Желание загадываем. Да-да-да, и хрустим чипсами параллельно.
3: Ну и, конечно, всем мы желаем здоровья. 3-4.
6: Удачного дня!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На радиопилот.

0: Информация на правах рекламы.
1: Коробки «Автомат», ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП-центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП-центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
2: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП-центр Екатеринбург. Краули 182, литера И.
3: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Пилота ФМ.
1: Реклама.
2: И главный приз — автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две. Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда вы получаете шанс выиграть второй автомобиль. Подробности на acdefisvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4.
3: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте партии получения призов на acdefisvostok.ru.
2: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
4: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
2: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
4: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
2: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».
5: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204-2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. В России появится программа восстановления складов, которые пострадали от атак беспилотников. Разработкой мер поддержки займется правительство, а программа, скорее всего, будет включать льготные кредиты и компенсацию затрат на ремонт и строительство новых объектов, пишут ведомости. До минувших выходных целями беспилотников становилась складская инфраструктура Wildberries, однако за последние несколько дней атакам подверглись и склады компании «Озон». Свердловская область стала 24-й в рейтинге регионов России по расходам жителей на коммуналку. В среднем в стране ежемесячный платеж за квартиру составляет сумму в 6388,5 рублей. Траты на ЖКУ занимают 8% бюджета свердловчан. Это на 0,8% меньше, чем годом ранее, пишет агентство ЯН. Минимальная доля затрат зафиксирована при этом в Дагестане. Это 5% или 4200 рублей. Самые высокие показатели сумма в Мурманской области – больше 14% или 13 тысяч. Гостям Международного фестиваля молодежи расскажут об Уральских горах. Об этом в выходные в своих соцсетях сообщил губернатор Денис Паслер. Глава области напомнил, что протяженность гор в Свердловской области около 300 километров. И именно горы сыграли важную роль в развитии Среднего Урала как опорного края державы. Сегодня наши горы привлекают туристов со всего мира, по-прежнему покоряя своей красотой и величием. А мы сохраняем уникальное природное наследие, создавая природные парки и заповедники, добавил Денис Паслер, сопроводив пост роликом с видами Уральских гор. В России выросли продажи велосипедов. Количество покупок через маркетплейсы выросло в том числе и в годовом выражении, пишет РИА Новости. Тенденцию продавцы объясняют теплой погодой в конце лета и желанием покупателей использовать оставшуюся часть сезона для активного отдыха. Претендентом на звание «Слово года» в России стало прилагательное «нишевый». По словам экспертов, это определение получило широкое распространение, вышло за рамки маркетинга и проникло в культуру, став модным. В 2024 году было зафиксировано 34 тысячи употреблений, а в 2026 популярность слова «нишевый» увеличилась практически в 6 раз. Только за первые 6 месяцев слово «нишевый» появлялось в СМИ более 180 тысяч раз. РИА Новости напоминает, что существительное «зумер» стало словом 2025 года. Официальный доллар на сегодня 82,92, евро 96,86.
2: Информация на правах рекламы.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту.
1: Lucky Motors.
2: А на улице лето зеленого цвета.
3: Климат-контроль катапульты.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Синоптики обещают сегодня в городе в течение дня переменную облачность и преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 23-25.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
8: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
7: Подробнее на lenina-100.ru.
8: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
9: Застройщик ОЭЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
11: Информация на правах рекламы.
12: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
13: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Да, этот голос преследует меня всю жизнь, иногда даже во сне. Мадонна, Bizarre, совместно с Мартин Гаррикс. Новая песня на 104.10 FM. Только что спасибо, чуть раньше Терри Свимс исполнил Mr. Know-It-All. Привет, здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели, слушательницы. Хорошо, что мы вместе. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Сейчас представлю участников нашей дальнейшей музыкальной программы. Но сначала приглашаю вас на наш сайт pilotfm.ru, где к своему апофеозу приближается наша традиционная акция «Собери ребенка в школу», которую мы организовали в содружестве с сетью салонов цветов в букете.рф. По 28 августа переходите по ссылкам на нашем сайте и решайте вопросы викторин. Для каждой возрастной категории своя викторина. Могут участвовать будущие первоклассники, начальная школа, средняя школа и старшая школа. Каждый правильно решивший вопросы викторины становится финалистом. А 28 августа в прямом эфире «Радио Пилот» мы определим 8 победителей, мальчик и девочка в каждой категории, которые выиграют по 10 тысяч рублей на сборы в школу. Партнер проекта ИП «Кауртаев» Сергей Юрьевич, сеть салонов цветов в букете.рф. Телефон 20-22-106. Вступайте в игру. Все подробности на нашем сайте pilotfm.ru. Желаем удачи. Наша музыкальная программа продолжает свое развитие. Скоро здесь Араш и Елена. Прям очень скоро. Дальше Фестбой, диджей Годжа, Алок и Халид. А дальше получасовой нон-стоп без рекламы. Готовьтесь, друзья. Полетели.
1: Реклама. Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в прайм-сервис. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Прайм-сервис. Сайт prime196.ru.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
3: Сань, ты чё, пират?
4: С чего это?
3: Так одноглазый ездишь.
4: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
4: Я понял, Ксенон Шоп 96.
3: Звони 385-85.
5: Уралмаш не будет прежним.
6: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
5: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
6: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
7: Застройщик ОСЗ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Помогите! Тону!
9: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
10: Спасибо, дружище!
11: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
3: В Монетке вкусно и выгодно. Пирожное «Медвежонок Барни» 99 рублей 99 копеек. Акции действуют с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
3: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
2: И квартира в орбите.
3: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
2: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
4: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
6: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
5: Спасибо Керамиру.
7: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
8: Музыкальный нон-стоп.
9: Полчаса без рекламы.
8: Только музыка.
9: На радио «Пилот».
10: Да, а вот и он. Получасовой нон-стоп без рекламы на радио «Пилот» стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа – ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors» Хавейл-Сити на Умельцев-2.
11: Информация на правах рекламы.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Нон-стоп.
3: Полчаса музыки.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. В России появится программа восстановления складов, которые пострадали от атак беспилотников. Разработкой мер поддержки займется правительство, а программа, скорее всего, будет включать льготные кредиты и компенсацию затрат на ремонт и строительство новых объектов, пишут ведомости. До минувших выходных целями беспилотников становилась складская инфраструктура Wildberries, однако за последние несколько дней атакам подверглись и склады компании «Озон». 1 сентября на всей территории Свердловской области будет впервые действовать запрет на продажу алкоголя. Как пишет «Новый день», решение об ограничениях продажи спиртного в День знаний депутаты приняли в апреле этого года. С 1 сентября на Среднем Урале изменится время, в течение которого в магазинах можно будет легально приобрести спиртное. Продажу разрешат с 9 утра до 10 вечера, а полный запрет на торговлю алкоголем будет действовать 3 дня в году. В День защиты детей, День знаний и в День трезвости. Уходящее лето стало вторым по количеству осадков в Екатеринбурге за всю историю метеонаблюдений. С июня в уральской столице выпало 506 миллиметров осадков. Это 211% от нормы. Как сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге, почти втрое количество дождей превысило норму в июне. В июле на город вылилось 176 миллиметров при норме в 93. И август также принес уральской столице практически двойную порцию осадков. Абсолютный рекорд за весь период наблюдений был зафиксирован в Советском Свердловске в 1937 году, когда за лето в городе выпало 520 миллиметров осадков. В России выросли продажи велосипедов. Количество покупок через маркетплейсы выросло в том числе и в годовом выражении, пишет РИА Новости. Тенденцию продавцы объясняют теплой погодой в конце лета и желанием покупателей использовать оставшуюся часть сезона для активного отдыха. Претендентом на звание «Слово года» в России стало прилагательное «нишевый». По словам экспертов, это определение получило широкое распространение, вышло за рамки маркетинга и проникло в культуру, став модным. В 2024 году было зафиксировано 34 тысячи употреблений, а в 2026 популярность слова «нишевый» увеличилась практически в 6 раз. Только за первые 6 месяцев слово «нишевый» появлялось в СМИ более 180 тысяч раз. РИА Новости напоминает, что существительное «зумер» стало словом 2025 года. Официальный доллар на сегодня 82.92, евро 96.86.
4: Информация на правах рекламы.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Климат-контроль. Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОЭЗ «Ленина 100». Завтра, 25 августа, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 24-26 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
3: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
4: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира – от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
3: Подробнее на lenina-100.ru.
4: ЖК «Ленина 100». Беспроигрышная комбо.
5: Застройщик ОЭЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
6: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
7: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23.
8: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
1: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас эхо из 90-х. Так называется этот трек «Echoes from the 90s». Фантазии на тему тогда шумевшего произведения «Atlantic Ocean Waterfalls» от продюсеров Desmond и Saman.

0: Реклама.
1: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
3: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
2: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
3: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
2: Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
4: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665. 800-079-240.
5: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
6: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
5: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
6: Правда?
7: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
8: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
9: О,

0: Автобан Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Традиционная акция «Радиопилот. Собери ребенка в школу» началась.
3: Ежегодно мы помогаем будущим первоклассникам и школьникам подготовиться к новому учебному году.
2: С 10 по 28 августа решайте викторины на сайте pilotfm.ru и получите возможность выиграть 10 тысяч рублей.
3: Уже 28 августа в прямом эфире «Радиопилот» мы определим 8 победителей. Призовой фонд проекта 80 тысяч рублей.
4: Подробности на pilotfm.ru. Партнер проекта — сеть салонов цветов в букете.рф.
5: Жиши, пиши с буквой И. Ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте в букете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт в букете.рф или звоните 20 22 106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8308-48.
6: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тики Валла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тики Валла. Ваш дом достоин совершенства.
2: Каждую секунду в мире познают любовь почти 600 пар. В минуту ее познают 85 тысяч человек. А в сутки 49 миллионов. И мне стыдно признаваться в любви и познавать ее. А нам не стыдно делиться этой любовью с вами. Не стыдно. Магазин для любви в самом центре города. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
3: Вы уверены, что изучили все новостройки? Шаумяна 77 следует рассмотреть внимательнее. Рядом с домом большой парк, садик, школа и спортивный комплекс с бассейном. Уютный двор с пространством для игр и отдыха. Паркинг с кладовыми и местами для электроавтомобилей. А до центра всего 15 минут. Шаумяна 77 от компании «Астра». Здесь время принадлежит вам. ОСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 ФЗ. Реклама не оферта.
4: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. УКРН 103-500-551-6105.
6: Ты учишь английский?
7: Я не учу. Я говорю.
8: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
9: Дорогой, я купила тебе новые тапочки.
10: А старые где?
9: Дети смыли их в унитаз.
11: Папа, ты же сам сказал, что наш септик не ломается и не пахнет. Вот мы и плавиляли.
9: Уже 8-я пара за неделю.
10: Хорошо, что мы септик Урал себе поставили. Вот только детям зря сказал, что он засоров не боится.
12: Автономная канализация Урал. Канализация, которая не ломается.
11: А давай еще попробуем бабушкин парик в унитазе смыть.
9: Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
13: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
2: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
2: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщик ОАЭ за Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
3: Застройщик ОСЗ Талан Регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
6: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
7: Границы Европы и Азии.
8: Лучший майонез. Уральский рок.
9: Три десятки. Такси нашего города.
10: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
11: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
12: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника».
13: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
12: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
13: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
12: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
14: Группа «Айова» на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-77-007-7650. 119-021 Москва, улица Тимурского, 11, корпус 2, 0+.
15: Дневной драйв на радиопилот.

0: 104.10 FM, радиопилот, слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Здравствуйте. В Краснодаре беспилотники атаковали логистический центр компании «Озон». Начался крупный пожар, сотрудники эвакуированы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. По предварительным данным, пострадавших нет, работа склада остановлена. Добавлю, атаки беспилотников на инфраструктуру «Озона» начались в минувшие выходные. До этого целями дронов в течение нескольких недель была складская инфраструктура «Marketplace Wildberries». Жители Екатеринбурга рассказывают о штрафах, которые получают в военкоматах. По словам горожан, в повестке причины явки указано уточнение данных. Размер некоторых штрафов доходит до 20 тысяч. Основанием для санкций называют неисполнение обязанностей по воинскому учету. Как пишет портал Е1, по закону информацию о переезде, изменении семейного положения и места работы необходимо сообщить в военкомат. По словам экспертов, штрафы за неактуальную информацию существовали всегда, но не были массовыми из-за малого размера сумм. С 2025 года размер штрафов проиндексировали. Светомузыкальный фонтан в историческом сквере проверили на работоспособность. Однако включать конструкцию в этом сезоне вряд ли будут. Причиной в мэрии назвали ливни и высокий объем сброса воды с плотины. Фонтан может нормально работать при сбросах в 5-7 кубометров в секунду, а к концу августа показатель составляет 27 кубометров в секунду. Чтобы конструкцию не повредило течение, фонтан привязали к набережной тросами. Как пишет «Новый день», светомузыкальный фонтан в историческом сквере в этом сезоне проработал не больше 3 недель. В российском бюджете хватит денег на все расходы, которые запланированы на этот год. Госказна обеспечена необходимыми ресурсами, заявил в выходные министр финансов России Антон Силуанов. Никаких проблем нет, так все и будет, цитирует главу Минфина СМИ. Как пишет «Коммерсант», дефицит федерального бюджета по итогам июля 2026 года составил около 6,5 триллионов. В правительстве заявляли, что это не мешает полной реализации бюджетных мероприятий. Неухоженные комнатные растения в офисе могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем. По словам специалистов, в переувлажненном или старом грунте могут развиться плесневые грибы. Это серьезный раздражитель для слизистых и реальная опасность для аллергиков. Неухоженные растения также нередко становятся средой обитания для мелких насекомых. И еще одна проблема – это скопление пыли на листьях. Если растения годами не очищают и не пересаживают, они перестают выполнять декоративную функцию. Официальный доллар на сегодня 82.92, евро 96.86.
4: Информация на правах рекламы.
5: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ОСЗ «Паритет регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Завтра, 25 августа, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 24-26 градусов.
1: Пилот FM.
2: Реклама.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот». I miss you.

0: Реклама.
1: Уралмаш не будет прежним.
2: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
3: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
2: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
4: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
5: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
6: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
5: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
6: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
7: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
8: Одрел Групп. Огранство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
10: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
9: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
10: Спасибо Керамиру.
11: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично.

0: все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramirdefisshop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
1: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Детский праздник, тут подсчитали аналитики, за 5 лет подорожал аж в 3 раза. А организаторы, сейчас такие цифры я буду называть, я на такой праздник не
4: вообще
3: готова.
4: Не согласна, да.
3: Я даже себе такие праздники, даже на свадьбу такого праздника у меня не было. Короче, организаторы теперь требуют сотни тысяч рублей, чтобы развлекать чадо как-то по-особенному. Если в 2021 году базовый под ключ, да, на 8-12 детей стоил 10-20 тысяч, сейчас бюджетный вариант 15-30, стандарт 30-50.
4: Подожди, это на одного ребенка?
3: Ну, как бы детский праздник.
5: Ага. Но на всех имеется в виду.
3: Да,
5: так,
3: до 15 детей. А премиум, да, до 150 тысяч. Вот. Индивидуальные форматы, внимание, с яхтой.
5: Это что за дети олигархов, это, я извиняюсь?
3: Это летние праздники. Авторским сценарием, режиссерским проектом, топ-аниматорами может до 2 миллионов стоить. Сейчас надо не плачет.
4: Моих детей просто день рождения вот буквально через
3: мне
4: месяц.
3: У просто завтра у младшей дочери день рождения. Ну, мы как бы...
5: Вы яхту забронировали, я надеюсь?
3: Ну, практически, но намокнем все.
5: И опять же, возвращаюсь в свое детство. Да. Я вспоминаю свои дни рождения. Ко мне приходили друзья, был торт. Но нас просто запирали в детской комнате, накрывали нам стол, а родители там под Кадышеву бухали, все нормально
3: было. Праздник тоже, извините, они стали родители.
5: Да, и все были счастливы, все нормально. Возвращаемся в 90-е.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах. Воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
8: Застройщик ООО «СЗ Талан Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.
9: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов. Только у нас операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
3: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
4: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
3: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чайф и 43 других группах свердловского рок-клуба.
4: Партнер проекта ООО «Альянс Мотор Екатеринбург». «Тойота Центр Екатеринбург Юг». «Вторая Новосибирская 2».
1: «Тойота Центр Екатеринбург Юг». Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. «Тойота RAV4» для ярких будней. Статусная «Камри» для стильного образа жизни. И мощный «Хайлендер» для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе «Трейдин». Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. «Тойота Центр Екатеринбург Юг». Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет ОАО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Люксиум, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
6: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилерский центр «КВЛ ПРО» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. В Иране пригрозили конфискации судов, нарушающих правила в Ормузском проливе. Также среди санкций штрафы и задержания, предупредило иранское управление по контролю за Персидским заливом. В управлении также отметили, что до фрахтования судов владельцам грузов, которые будут отправлены в Персидский залив, следует свериться со списком судов-нарушителей, чтобы избежать проблем. В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп объявил о начале экономической операции против Ирана. По словам главы Белого дома, это означает изоляцию беспрецедентного масштаба. Организаторы подвели итоги фестиваля «Красная строка» в Екатеринбурге. За три дня его посетили 64 тысячи человек. В 170 мероприятиях приняли участие свыше 100 экспертов книжной индустрии. А на ярмарке были представлены порядка 160 издательств. На 26-й премии «Книга года» в этом году было представлено рекордное за всю историю конкурса количество изданий. 158 книг от 23 издательств, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на департамент информполитики. В троллейбусах Екатеринбурга начала работать оплата проезда по геолокации. Сервис стал доступен также на всех новых трамваях. На втором этапе внедрения технологии к сервису подключат и новые автобусы, которые продолжает закупать Екатеринбург. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить на смартфон приложение «Е-карта» и включить Bluetooth. При запуске приложения нужно выбрать способ оплаты «Оплатить по геолокации», и смартфон автоматически определит транспортное средство и маршрут, пишет «Новый день». Сварщика и токаря назвали самыми востребованными профессиями в России в ближайшие несколько лет. Как заявил глава Минтруда Антон Котяков, до 2032 года экономике потребуется дополнительно почти 140 тысяч сварщиков и газорезчиков, а также около 150 тысяч токарей, фрезеровщиков и операторов станков. Также в группу востребованных профессий вошли лаборанты химического анализа и специалисты по беспилотникам. Тем временем в ГАИ порекомендовали водителям не перевозить своих питомцев на переднем сидении. Собака или кошка при любом поведении могут отвлекать водителя от дорожной ситуации. А в случае ДТП питомец может получить гораздо более серьезные травмы, в том числе и от удара подушкой безопасности. Для перевозки животных в машине есть удобные переноски, клетки и гамаки. Кроме комфорта, они обеспечивают животным и безопасность. Официальный доллар на сегодня 82.92, евро 96.86.
4: Информация на правах рекламы.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Климат-контроль.
2: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО СЗ «Ленина 100». Завтра, 25 августа, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 24-26 градусов.
3: Пилот FM.
4: Реклама.
5: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
6: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
5: Подробнее на lenina-100.ru.
6: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
7: Застройщик ОЭЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
9: Информация на правах рекламы.
10: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
11: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
12: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
11: Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67.
13: Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии. После 16.00 встречайте ведущих антипробочного шоу «Навигатор» на «Радиопилот». Желаю вам совместного хорошего времяпрепровождения в этот вечер понедельника. Да. На прощание от меня в секретной фонотеке ловите отличный ремикс от продюсера «Мэлайв» на тему «Call Sur» от Оливер Колецки. Всем спасибо, услышимся послезавтра на 104.10 FM. Пока. Хорошего вечера. Да.

0: Привет всем притормозившим на 104.10. В Екатеринбурге 16 часов и 4 минуты, а с вами
1: Навигатор.
0: Генеральный спонсор Навигатора ООО «Агентство недвижимости Астра».
1: Тут в Лондоне банда попыталась ограбить ювелирный магазин, прорыв тоннель через массажный салон по соседству. Ночью они вот проникли в этот закрытый массажный салон, заперлись в ванной комнате, начали рыть тоннель в ювелирку прямо из душевой кабины с помощью лопаты перфоратора через стену. И пока один копал, двое других паковали строительный мусор в сумке, чтобы быстренько за собой прибраться.
0: Ага.
1: Но вот незадача, сработала сигнализация, и причем, видимо, беззвучно, потому что грабители вплоть до появления полиции никуда не торопились. Докопаться до ювелирки тоже не успели, всех повязали. Одного у черного входа, второго на крыше, третьего уже в аэропорту. И выяснилось, что ранее они уже занимались подобными вещами. С мая по июль награбили похожим образом в ювелирных лавках около 80 миллионов рублей.
0: Итак, массаж стал все-таки с окончанием.
1: Наконец-то.
2: Вырыли себе яму, так сказать.
0: Но следователи все равно докопались до истины. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах, как сообщает сервис Яндекс.Карты. Пока что в городе 3 балла. Придется постоять на Вильгельма Дегенина от академика Ванцовского до Павла Шаманова. Затор на Восточной от Ленина до Куйбышева. Начинается пробка на Березовском тракте от Трудовой до Барьерной. Встает ЕКАТ от 16 километра до улицы Высоцкого. И придется немного задержаться на Большой от Сурикова до Московской.
1: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
3: Продолжайте движение.
4: Реклама.
5: Вы многого добились, доказали свою состоятельность и успешность. Но даже самым сильным требуется отдых. Жилой комплекс «Шаумяна 77». До центра 15 минут. В двух шагах от дома большой парк, спортивный комплекс с бассейном, садик, школа. «Шаумяна 77» от компании «Астра». Достойная жизнь не роскошь, а правильно выбранный адрес. Подробнее на astra-development.ru. УСЗ «Астра Рим». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
6: Турбо! Картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
7: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
8: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
9: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
10: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
11: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
10: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
11: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
12: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
13: Каждую секунду в мире познают любовь почти 600 пар. В минуту ее познают 85 тысяч человек. А в сутки

9 миллионов. И мне стыдно признаваться в любви и познавать ее. А нам не стыдно делиться этой любовью с вами. Не стыдно. Магазин для любви в самом центре города. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир». Привет всем любителям необычных словечек. Столица Урала, 16 часов и 16 минут. А с вами навигатор, в котором пришло время нашего конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
0: На связи с нами Виктор, работающий прорабом, строит коттеджи. Привет!
2: Привет!
0: Алло, Виктор, мы тебя не слышим.
2: Виктор, заблокировал ухом, может быть.
0: Может быть, случайно, да, ухом заблокировал микрофон. Проверь, пожалуйста. Раз, Виктор. Виктор 2, Виктор 3. Ну что ж, будем принимать следующий звонок. А вдруг и Виктор сможет выйти на связь. Посмотрим. 237-104. Главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, о чем Виктор, видимо, и хотел нам сообщить своим молчанием.
2: Своим примером, да.
0: Важный момент, да. Посмотрите, чтобы все палочки там сверху в нужных местах были. Алло, алло.
2: Привет.
0: Как зовут тебя? Не слышим, как зовут, представься.
3: Алло, алло.
0: Представься, пожалуйста, имя-то есть?
3: Ярослав меня зовут.
0: Ярослав, расскажи немножко о себе. Ты по громкой связи сейчас с нами общаешься, нет?
3: Сейчас, вот уже не по громкой.
0: Вот, теперь стало значительно лучше слышно. Кому-то к телефону подошел. Расскажи, чем зарабатываешь на хлеб себе? Чем занимаешься, где работаешь?
3: Там.
2: Темки какие-то. Что-то там модное, как будто. Ясно.
0: Понятно. Ну, в общем, не упускаешь возможности урвать подарок, особенно если его на радио разыгрывают.
2: Тем более.
0: А знаешь ли ты суть нашего конкурса или стоит немного о нем рассказать?
3: Чуть-чуть рассказать.
0: Ну, хорошо. У нас для тебя есть одно словечко и три варианта того, что это слово может значить. Но лишь один из вариантов правда. Отгадаешь, какой же именно ответ верный, тогда подарок будет твоим. Слово для тебя сегодня палантир. Что такое палантир?
2: Может быть, так называется широкая прямоугольная накидка. Возможно, это магический камень из серии книг «Властелин колец». Либо это один из спутников Сатурна.
0: Палантир. Что же это такое?
3: Палантир или
0: палантин? Р в конце, я прям произношу. Палантир. Что это? Это магический камень из серии книг «Властелин колец»? Это широкая прямоугольная накидка или один из спутников Сатурна?
3: Это широкая прямоугольная накидка.
0: Несмотря на то, что ты переспрашивал, хорошо, мы принимаем твой вариант ответа. Ты же еще специально спросил Н или Р.
2: Спросил, да.
0: Да, это называется палантин. А палантир — это совершенно другое слово. 237-104. Кто же знает правду о палантире или имеет какие-то догадки? Прямо сейчас самое время их нам высказать. 237-104.
2: Ваш час.
0: Да, наш антиспам-фильтр отключен. Алло, алло, как зовут тебя?
2: Привет.
4: Здравствуйте, Альберт меня зовут.
0: Альберт, как ты думаешь, что такое палантир?
4: Я, честно говоря, не знаю, но наугад это «Звездных войн».
0: Там не было «Звездных войн».
2: Не было такого варианта.
0: «Властелин колец» был, магический.
4: «Властелин колец», да.
0: Да все намешали, там и «Хоббиты», и «Джедаи». Все собрались в одну кучу для того, чтобы тебя поздравить с правильным ответом. Действительно, с помощью этих камушков можно было видеть то, что происходит в другом месте. Короче, типа телефона.
2: Да, поговорить еще с кем-то.
0: Да, зум-камень. Поздравляем тебя с победой, Альберт. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек, расскажем, как сможешь забрать его себе. А теперь громко и четко крикни нам.
5: Офигенно!
0: 3-4.
4: Офигенно!
0: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
7: Ла-ла-ла-ла-ла-лай!
8: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
7: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
8: Спасибо Керамиру.
9: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
10: Реклама.
11: Сань, ты чё, пират?
12: С чего это?
11: Так одноглазый ездишь. Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
9: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
11: Я понял, Ксенон Шоп 96.
9: Звони 385-85.
13: Люксиум. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
14: Организатор акции ЗАО «Аксонобельдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
15: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшими. лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
10: Lucky Motors.
12: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
16: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
12: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чаев и 43 других группах Свердловского рок-клуба.
16: Партнер проекта ООО «Альянс Мотор Екатеринбург». «Тойота Центр Екатеринбург Юг». Вторая Новосибирская, 2.
17: «Тойота Центр Екатеринбург Юг». Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. «Тойота RAV4» для ярких будней. Статусная «Камри» для стильного образа жизни. И мощный «Хайлендер» для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе «Трейдин». Приезжайте на вторую Новосибирскую, 2. «Тойота Центр Екатеринбург Юг». Ваш статус – ваш выбор.
18: Кредит предоставляет УАО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
20: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
19: И квартира в орбите.
20: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
19: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
18: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
21: Ожидайте. Вам перезвонит первый освободившийся осенизатор. На данный момент все осенизаторы заняты.
22: Устал откачивать, устал.
23: Устал.
21: Тогда звони в СК «Урал». Автономная канализация «Урал». Без запаха и откачки. Телефон в Екатеринбурге. 304-6060. Автономная канализация «Урал». Раз и навсегда.
24: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: пилот.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 16 часов и 27 минут. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты», сейчас столица Урала 3 балла. Придется задержаться на объездной дороге от Громова до Амундсена. Начинается пробка на Турбинной от улицы Учителей до Космонавтов. Заторы на Восточной от Ленина до Куйбышева и также от Короленко до Челюскинцев. Также плотновато на Московской от объездной до Волгоградской и придется задержаться на ЕКАДе от Высоцкого до 13-го километра. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.

0: Здесь налево или направо. Навигатор.
1: Привет всем, кто любит получать подарки. В столице Урала 16 часов и 31 минута. А с вами вечернее шоу «Навигатор», в котором пришло время специального конкурса. Его спонсор ООО «Альянс Мотор Екатеринбург». «Тойота Центр Екатеринбург-Юг», 2-я Новосибирская, 2. И у нас сейчас есть один звоночек на линии, но нам нужен еще участник. В идеале участница, поэтому, дамы, любители уральского рока, 237-104, призываем вас поучаствовать в нашей забаве. Проверим, насколько хорошо вы разбираетесь в нашем свердловском роке.
2: Да, девчонки, дозванивайтесь обязательно, потому что поучаствовать-то оно всегда же прикольно. Это займет ну, буквально там 2-3 минуты вашего времени, но в результате у вас и выход в эфир, где вы тут хихихаха, и приз себе получите. Ну, это же здорово.
1: Ну, и всегда приятно узнать, когда девушка слушает уральский рок. Это отдельный козырь. Ой, ну, по крайней мере, для меня как... в копилочку.
2: Ну, да, это еще как девушка-геймер. Вот тоже есть образ вот этот прекрасный, недостижимый.
1: Когда начала эту фразу, я подумал, что это страшно. Сейчас будет, а потом все-таки закончилось нормально и даже чуть-чуть приятно стало. 237-104. Есть звоночек. Алло, алло. Как зовут тебя?
2: Привет.
3: Привет.
1: Как, Анастасия, ты по громкой связи, судя по всему. Пока переключайся на обычную. У нас против тебя сегодня играет Евгений. Он занимается обслуживанием компьютерной оргтехники. На себя работает частник, сисадмин, можно сказать. Евгений, ты нас слышишь, хорошо?
4: Да, я вас слышу.
1: Замечательно. А Анастасия как там?
3: А я как-то очень плохо вас слышу. Сейчас слышно меня?
2: Теперь прекрасно. Стало лучше слышно.
1: Скажи немножко о себе. А ты где работаешь, чем занимаешься?
3: А я работаю медицинской сестрой процедурного кабинета.
1: Понятно. А играет ли у вас в этом кабинете рок-музыка?
3: К сожалению, по Санпину нельзя, очень бы хотелось.
1: Но в наушничках можно.
2: Тихонечко, да.
1: В общем,
3: допустим.
1: В общем, друзья, 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока. У нас для вас имеется 3 рок-факта. И если кто-то из вас опередит второго, то есть для каждого рок-факта у нас есть либо вы согласны с ним, либо не согласны. То есть это формат утверждений. И те, кто больше дадут правильного ответа, те, собственно, подарочком-то от нас и уйдут. 3 утверждения. И первое прямо сейчас звучит.
2: Итак, мы утверждаем, что группа Агата Кристи на своем первом концерте использовала вместо барабанов тазы и кастрюли из столовой УПИ.
1: Было такое или не было? Как вы считаете? Евгений, как ты думаешь?
3: Не было такого.
1: Так,
3: не было,
1: Анастасия думаю. Не согласна, Евгений не тоже согласны. Не согласен. Хорошо, следующее утверждение. Сценический образ Вячеслава Бутусова, это вот эти подведенные черным карандашом глаза, появился благодаря тому, что гримерше пришлось маскировать синяк. Так это или нет? Что вы думаете?
2: Евгений?
4: Имеет место быть, я думаю.
1: То есть ты согласен. Хорошо. Mm-hmm. А что считает Анастасия?
3: Я тоже с этим согласна.
1: То есть получил, получил Вячеслав свое и получил новый образ, да, так вы считаете. Ну что ж, двинемся дальше.
2: Третье утверждение. Мы утверждаем, что Вадим Самойлов предлагал назвать рок-коллектив «Жак Ив Кусто».
1: Согласны вы с таким названием? То есть не считаете, что там действительно происходило?
2: Анастасия?
1: Евгений не согласен.
3: Не согласна.
2: Тоже не согласна.
1: Подожди, не расслышали. Не согласна или согласна?
3: Не согласна.
1: Не согласна. Ну что ж, давайте подводить итоги. Насчет первого концерта группы Агаты Кристи. Ну какие тазы и кастрюли? Конечно же, нет. И тут и Анастасия, и Евгений дали верный ответ.
2: Угу. Двигаемся дальше. Насчет сценического образа Вячеслава Бутусова. На самом деле тоже нет, это вымысел. Никакого синяка там не было.
1: Да, и тут как бы, к сожалению, Евгений и Анастасия думали о плохом. Ну, а насчет третьего утверждения, Жак Ив Кусто, действительно, Вадим Самойлов предлагал назвать так свой рок-коллектив, и тут даже оба дали неправильный ответ. В итоге, по плюсику у каждого, по одному правильному ответу. Ну что ж, я считаю, каждый из вас заслужил подарок, оставайтесь на связи. Но перед тем, как мы с вами за эфиром пообщаемся на тему подарка, давайте попробуем хором, вдруг у вас получится на 3-4 крикнуть вот.
5: Офигенно!
1: Эту фразу. 3-4.
4: Офигенно!
1: Так и думал.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль. Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля. Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет. Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
3: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.
4: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
5: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
2: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
7: Новый проект от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
6: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
7: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
6: Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
7: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
5: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте nasta.com.rf.
8: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Доброго вечера всем, кто остановился на 100,4. С вами «Навигатор». В Екатеринбурге 16:45.
1: Ребят, напоминаю, что продолжается традиционная акция «Собери ребенка в школу», которую проводит радиопилот и сеть салонов цветов в букете.рф. Успевайте по 28 августа. Время осталось совсем немного. Переходите по ссылкам на сайте pilotfm.ru и решайте викторины. Для каждой возрастной категории имеется своя викторина. Это для первоклассников, для начальной, средней и старшей школы. Каждый правильно, кто эту викторину решит, становится финалистом. 28 августа в прямом эфире «Радиопилот» определим 8 счастливчиков, мальчику и девочку в каждой категории, которые выиграют по 10 тысяч рублей на сборы в школу. Партнер проекта ИП «Кауртаев Сергей Юрьевич». Сеть салонов цветов в букете.рф. Телефон 20-22-106.
0: В Детройте, кстати, тоже школьникам теперь платить будут, но там за то, что они не прогуливают. Ученики 6 и 8 классов смогут получать по $50, это около 4 тысяч рублей, за каждую неделю без пропусков, а старшеклассникам продолжат платить в 2 раза больше.
1: Ничего себе!
0: Программу сейчас расширяют, то есть она уже в целом когда-то существовала, просто сейчас вот расширение будет, потому что с посещаемостью пока не очень. В прошлом учебном году 61% учеников округа пропустили хотя бы 10% учебных дней, и никому это не нравится. Деньги выплачивают не весь учебный год, обычно выплаты идут недельными циклами с января по март, но при этом малейший пропуск без уважительной причины хотя бы раз, и выплата полностью сгорает.
1: Ну а те, кто уже отучился, но ходил каждый день, как им можно запросить деньги?
0: Никак.
1: Это как-то грустно по отношению к тем, кто отучился бесплатно со всех сторон.
0: Вот мы же, мы же могли вполне себе, не надо нам было никаких дополнительных стимулов, мы просто, нас просто били дома.
1: Вот видите, какая мотивация. Из дома выгоняем, собственно, битьем, да, а здесь вот встречают деньгами. Вот если с двух сторон как бы воздействовать, скорее всего, будет просто невероятная молодежь.
0: О, да.
1: Посмотрим, что из этого вырастет. Ненадолго прервемся, далее вас ожидает выпуск новостей, прогноз погоды и трек из «Секретной фанатики».

0: так.
1: Внимание всем постам. На 104 десятых навигатор.
2: Бум!
1: Навигатор.
3: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
4: Мы держим вас в курсе
5: важнейших событий.
4: Новости на Радио Пилот.
6: Добрый день. В правительстве России разрабатывают разные варианты оказания поддержки бизнеса в ситуации с атаками на склады маркетплейсов. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает Интерфакс. Так он прокомментировал удары ВСУ по складам «Озон» и ответил на вопрос, будут ли обсуждаться меры поддержки для этого маркетплейса, а не только для «Wildberries», которые атаковали ранее. По словам Пескова, попытки ВСУ атаковать коммерческую и торговую инфраструктуру в России не влияют на динамику на фронтах. Ответные действия российской армии ощущают в Киеве каждый день и будут ощущать дальше. Супермаркеты «Окей» закроют в Екатеринбурге. Магазины в «Радуга-парке» на «Академика Шварца» и «Бабушкина» перестанут работать в сентябре. Площади займет другой крупный ритейлер. Там уже начали переоформлять торговые залы. В пресс-службе «Ленты» рассказали порталу Е1, что магазины закроют на несколько дней и на их месте откроют гипермаркеты «Лента». Чемпионат бойцов подразделений спецназа организовала Минобороны в Екатеринбурге. Турнир проходит с 24 по 30 августа на полигоне Свердловский. Соревнуются спецназовцы из разных городов России, Белоруссии, Казахстана, Монголии, Киргизии и Боснии и Герцеговины. Обычные люди тоже могут принять участие. 29-30 августа на полигоне разрешат пострелять из лука, пневматического оружия, опробовать веревочный городок, скалодром и лабиринты. Для зрителей также проведут уроки тактической медицины. Международный книжный фестиваль «Красная строка» посетили 64 тысячи гостей за 3 дня работы в Екатеринбурге, сообщили в Департаменте информполитики. В 170 мероприятиях фестиваля приняли участие свыше 100 экспертов, а в книжной ярмарке около 160 издательств. Не менее 20% посетителей фестиваля приехали из других регионов России. Его также посетили гости из Казахстана и Беларуси. Спецпрограмма «Красной строки» будет представлена еще 29 августа в парке Маяковского в рамках фестиваля «ГИККОН». «Красная строка» проходила в минувшие выходные на Октябрьской площади. Ее темой в этом году была «Эта музыка будет вечная». Фестиваль приурочили к 40-летию Свердловского рок-клуба. Прибавку к зарплате нужно просить у работодателя осенью. Такой совет россиянам дают эксперты, на которых ссылается газета «РУ». Обсуждать повышение лучше в сентябре или октябре, пока компания формирует бюджет на следующий год. 12-15% хватит для компенсации роста расходов. Для реального увеличения дохода прибавка должна составлять не менее 20%. Доллар 82,92, евро 96,86.
7: Информация на правах рекламы.
8: Внимание! Автоцентру «Регинос» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинос».
9: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
3: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик Паритет регионы». Федеральный застройщик «Паритет». По сообщениям синоптиков, в предстоящий вторник в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, а также небольшой дождь. Ветер южный, его скорость от 3 до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью от плюс 15 до плюс 17. Во вторник днем 23-26 градусов тепла.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: в России в регионах выделили 1 миллион рублей. За последние 2 года на портале государственных закупок появились десятки лотов на приобретение полицейских из пластика или картона. Ростовые фигуры правоохранителей, которые в среднем стоят около 20-15 тысяч, их устанавливают рядом с банкоматами. Да, дорогие.
1: Что так дорого? Какие дороже, пластиковые или бумажные?
0: Непонятно, здесь не сказано. Ну, в общем, рядом с банкоматами их хотят устанавливать, чтобы предупреждать граждан о возможных мошеннических схемах.
1: Они с табличкой, типа, возможно,
0: там
1: выстраживают свои мошенника.
0: Да. А в Ставрополье такого стража порядка доставят в администрацию округа. Там его приобрели, чтобы создать эффект присутствия полиции на дороге или еще где, и тем самым сдержать потенциальных нарушителей.
1: Ну, знаете, беда в том, что достаточно неустойчивые конструкции. Эти полицейские будут картонные падать от ветра и пластиковые будут уносить куда-то.
0: Да, их будут просто красть.
1: Но я думаю, что пластиковые должны стоить дороже, потому что вот картонных надо от дождя укрывать.
0: А пластиковые еще и природе дорого обойдутся сразу, вот со всех сторон.
1: Зато это вот покупка полицейского на века. Одного взял, и как бы можно вот сказать до конца жизни обеспечен. Было бы прикольно, если бы там была какая-то коллекция, мол, собери их всех. Все разные немножко, все с приколом своим. Лимитированная серия, люди меняются, ими ходят.
0: Да.
1: Вот в такой России хотелось бы жить. Ладно, ребята, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, 4 балла в городе. По-прежнему плотно на Турбинной, от улицы Учителей до Космонавтов, на Токарей, заторчик от Крауля до Кирова. Сложности на фронтовых бригад, от Бабушкина до Шевской. На объездной дороге много машин от Громова до Амундсена и подстаивает Донбасской вместе с Бибеля от Никольского переулка до Таватуйской.
0: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Число Пи».
2: Реклама. Вы уверены, что изучили все новостройки? Шаумяна 77 следует рассмотреть внимательнее. Рядом с домом большой парк, садик, школа и спортивный комплекс с бассейном. Уютный двор с пространством для игр и отдыха. Паркинг с кладовыми и местами для электроавтомобилей. А до центра всего 15 минут. Шаумяна 77 от компании «Астра». Здесь время принадлежит вам. УСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама, не оферта.
3: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. SkillPro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. SkillPro. 40 лет комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
8: Ты учишь английский? Я не учу. Я говорю.
9: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
10: Искали красивое надежное авто, но теперь закончены поиски.
11: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
10: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
11: О,

0: залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
1: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
0: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Привет всем, кто не знает, как провести предстоящий вечер. Столица Урала, 17 часов и 12 минут, а с вами навигатор, готовый поставить точку в этом вопросе в рубрике «Афиша».
2: Последние летние деньки. Можно съездить, посмотреть на животных, тем более погода сегодня располагает.
1: Они последние?
2: Нет, слава богу, все у них хорошо. В общем, с 10 до 9 часов вечера в Шарташском лесопарке по улице Пески, 60, работает парк «Альпак Симба», где живут, кстати, не только альпаки, но также шотландские бычки, и олени, и кролики.
1: Ну, погладить. По названию, как будто там должен быть лев. Нет.
2: Нет. Ну да, странно действительно. Короче, погладить, покормить, пофоткать, уютно, прекрасно время провести вечер свой. Это можно с детьми, можно на свиданку туда сходить. В билет, кстати, сразу включен легкий перекус и горячий чай или кофе. Билет стоит 1000 рублей, возрастных ограничений нет.
1: А легкий перекус для животных включен или для...
2: А вот непонятно, я тоже об этом подумала.
1: Куда эту кочерыжку толкать?
2: Так, также можно к 7 вечера, а еще в 8:30 прийти в детскую филармонию на 8 марта 36, там пройдет концерт классической музыки «Тысяча и одна ночь». Для вас женское трио, солистки Свердловской филармонии под фортепиано и скрипку исполнят арии из известных опер-сказок, в числе которых, например, «Снегурочка», «Волшебная флейта», «Руслан и Людмила» и другие. Угу. Билет стоит 1500 рублей, 6+.
1: Так.
2: Также к 7 вечера можно прийти во дворец молодежи на Ленина 1 и посмотреть комедию «Хорошо, что выжил, жаль, что из ума». Трое незнакомцев сталкиваются в ресторанчике на набережной в небольшом городе, но не случайно, потому что сама судьба свела их там.
1: Что не алкоголики.
2: Тоже как бы возможно. В общем, противоречивые отзывы на самом деле у постановки, что интересно, потому что есть люди, которые в восторге прям остались, а есть те, кому... очень сильно не понравилось. И как будто это повод сходить и вот свое мнение составить. Угу. 1500 рублей билет стоит, 18+. И можно к 7:30 прийти в Коляда театр на Ленина 97. Там будет трагикомедия «Тихий свет». Небольшой поселок в степи. На сцене 6 разновозрастных персонажей от 15 до 80 лет. И они ведут бытовые разговоры, но что-то более глубокое за этими разговорами скрывается. И спектакль вообще описывают как дикий, страшный и одновременно очень смешной документальный фильм про среднестатистическую российскую семью.
1: Кто играет 15-летнего? Совершеннолетний человек?
2: Абсолютно наверняка. Ну, я так думаю, по крайней мере.
1: Ему точно заплатят?
2: Билет стоит 1200 рублей, 18+. В общем, где бы вы ни оказались сегодня, насладитесь своим вечером как следует.

0: Привет всем, кто присоединился к нашей компании на 104.10. С вами вечерний навигатор.
1: Ребята, в эту пятницу, 28 августа, с 7 до 11, катапульта будет работать в премиальном детейлинг-центре SVX на Бориса Ельцина 3. Конечно, можно заглянуть лично и пообщаться с катапультой, ну, либо наблюдайте видеотрансляцию на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте. Партнер проекта ООО «Президент Авто», премиальный детейлинг-центр SVX.
0: У меня такая, как будто бы немножко все-таки взрослая новость. Короче говоря, вот главный мем, который мы знаем о большом теннисе. Что мы о нем знаем?
1: Что на самом деле он не такой большой, как о нем говорят.
0: Да, но это если холодно, там поменьше. Но вообще, игроки же постоянно во время ударов стонут.
1: Особенно дамы.
0: Особенно дамы, но...
1: Мужики больше кричат, чем стонут.
0: Ну, там... Это такие границы, знаешь, тонкие. Короче, один энтузиаст решил, что вот этот момент можно автоматизировать. Встроил внутрь теннисного мячика датчик ударов и динамик, который издает мужские, что важно, стоны. Ага. И теперь при каждом столкновении с поверхностью, любой причем, мяч громко издает вот этот характерный звук на весь корт. Очень агрессивно, да. Короче, эпоха автоматизации всего, никакой души больше, ни в чем нет. Что дальше?
1: Ну, мне интересно, какова скорость срабатывания, то есть можно ли им набивать, вот как баскетболе? Что из этого получится, если собрать несколько? Можно ли сделать что-то вроде хора? Но, по крайней мере, прогресс не стоит на месте. Люди пытаются придумать, сделать спорт интереснее, особенно для зрителей и слушателей, в том числе.
0: И снять обязательства с игроков, потому что раньше это было, ну, это была их функция прямая, я считаю.
1: Что, если добавим стоны в боксерские перчатки?
0: О, сюда!
1: Будет любопытненько. Навигатор на пилоте, навигатор на пилоте.
2: Реклама. Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
3: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
4: Коробки «Автомат», ТСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП-центре «Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП-центр «Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП-центр «Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП-центр «Екатеринбург». Краули 182, литера И.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки «Степ». Третье. Не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
7: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
8: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
7: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
8: Правда?
4: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
11: Застройщик ОСЗ Талан Регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
12: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему. Тот стремительно приближается к пустым воротам.
13: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
14: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
15: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
16: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
17: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
16: Спасибо Керамиру.
18: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.

0: спонсор конкурса число Пи, ООО «Специализированный застройщик Ривьера Инвест НБ». Привет всем четырех более и менее колесным. В столице Урала 17:26, а с вами навигатор, в котором пришло время конкурса
1: число Пи.
0: И чтобы в нем поучаствовать, набирайте наши цифры 237-104. Главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи. Ну и чтобы процесс не отвлекал от вождения.
2: Еще в настроении, конечно же, чтобы с нами поболтать немножко, чтобы мы вас получше узнали.
0: В ресурсе, в потоке вот это все.
2: Да, в кайфе еще.
0: Алло, алло.
2: Привет.
0: Как зовут тебя?
3: Андрей.
0: Андрей, ты уже закончил трудовую деятельность на сегодня или еще там, на работе?
3: Закончил уже.
0: А как ты звучишь очень отрывисто. Скажи, Андрей, где ты работаешь, чем занимаешься?
3: Руководителем филиала.
0: И как давно ты руководишь?
3: О, много уже, лет 10, наверное. 15.
0: Сколько людей у тебя в подчинении получается?
3: Здесь немного, небольшой штат, 10 человек.
0: А он так и остался вот с момента, как ты стал, или постоянно меняется?
2: Или разбежались?
3: Нет, такой, ну нет, больше стал. И кто-то уходил, кто-то приходил.
0: Понятно. А были те, кто уходил, а потом вернулся?
3: Нет,
0: типа,
3: я
0: забыли что-то.
3: Нет, я таких сам не делал.
0: Ясно. Андрей, скажи нам, знаком ли тебе наш конкурс или стоит о нем немного рассказать?
3: Не-не, знаком.
0: Ну тогда число для тебя сегодня 114. Что же оно может означать?
2: Возможно, это рост актера Питера Динклейджа в сантиметрах. Может быть, это текущий год по календарю Чучхе, либо это температура плавления свинца в градусах Цельсия.
0: Что же из этого действительно 114?
3: О.
0: Повторите варианты.
3: Но свинец, наверное, побольше должен плавиться все равно. Ведь 100 градусов температура воды.
0: Да, но мы говорим 114, напомню.
2: 14, это
0: пожарче, тут уже яйца выпрыгивают. Ну, вареные какие. Итак.
3: Давайте первый вариант.
0: Рост актера?
3: Да.
0: А ты помнишь этого актера, Питера Динклейджа?
2: Где он снимался?
3: «Пальца в небо».
0: Это вот, как он называется, песня «Льда и пламени»?
2: Ну, «Игра престолов», «Игра престолов», да, называется, да,
0: вот,
2: сериал.
0: Вот там он был популярным. Очень популярным.
2: Тириона Ланнистера он там играл.
0: Ладно, это твой окончательный ответ.
3: Да.
0: Положимся, так сказать, на актера. Ну что ж, принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению, нет. Рост его побольше.
2: Да, наверное, к счастью, он повыше.
0: 135 сантиметров. Ну, к сожалению, для Андрея.
2: К счастью для Питера Динклейджа.
0: Алло, алло.
2: Привет.
0: Как тебя зовут?
4: Это Евгений.
0: Евгений, стоит повторить задание или готов что-то выбрать?
4: Ну, я готов второй вариант выбрать.
0: А что это такое, второй вариант?
4: Вот это позабыл.
0: Ага, ну давай тогда мы повторим. Текущий год по календарю Чучхе, рост актера Питера Динклейджа или температура плавления свинца?
2: В Цельсии.
0: Ну да.
4: Да, второй вариант.
0: Второй вариант. Это рост актера Питера Динклейджа ты имеешь в виду, да?
4: Да.
0: Ну ладно, выберем еще раз его. И еще раз окажется, что это неправда.
2: А что ж ты только подключился,
0: 135,
2: видимо.
0: 135 сантиметров, он не вырос за это время. 234, алло, алло.
2: Привет.
0: И не уменьшился. Как зовут тебя?
5: Алло.
0: Представься, пожалуйста.
5: День добрый, Александр.
0: Александр, ты же был внимательным, не будешь еще раз выбирать?
5: Теперь? Алло.
0: Ты нас не слышишь, в чем дело?
2: Александр.
0: Александр.
2: Алло.
0: Мы сейчас будем играть в алло, алло.
2: Алло.
0: Александр, ответ какой-нибудь есть?
5: Алло.
0: Ну ладно, давайте другой. 237-104. Приятно было послушать проверку связи. Алло, алло.
2: Ну так алло, алло, друг другу, да, поговорили.
0: Да, как в старые времена. Алло, алло.
2: Привет.
0: Как себя зовут?
6: Здравствуйте. Александр.
0: Александр, ну что думаешь насчет числа 114?
6: Температура плавления свинца.
0: Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению, она действительно значительно выше. 327 целых, и сколько-то там сотых?
2: 44, по-моему, да? Что-то такое,
0: 237-104, алло, алло.
2: Привет.
0: Как зовут тебя?
7: Антон.
0: Антон, ну и что же осталось правильным
2: порадуй
0: ответом?
2: Порадуй нас, Антон.
0: Сможешь ли нас удивить? Был внимательным.
7: Это год.
0: Год какой-то, ну.
2: Год какой-то,
0: ну. Текущий год по календарю Чучхе.
2: Вот
0: как. Это правда. Это календарь Северной Кореи, которые считают дни со дня рождения Ким Ир Сена. И до сих пор их насчиталось 114 штук.
2: Вот так вот. А не существовало, потому что планеты вообще в целом до рождения Ким Ир Сена, вы знали? На самом деле?
0: Планеты не назвать даже, что было. Благо, вот появился на свет. Антон, мы поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи, за эфиром с тобой обсудим подарок и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
8: Офигенно!
0: 3-4.
8: Офигенно!
0: Навигатор.
1: Информация на правах рекламы.
8: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая ботаника.
9: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
8: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
9: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
8: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
10: Just when you think you finally let go, it comes back.

0: Автопилот. Звание.
1: Добрый вечер, автомобилисты. В Екатеринбурге 17:35 на радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет. По сообщению сервиса Яндекс.Карты в городе уже 6 баллов. Стоят Серафима Дерябина и Токаря от Шаумяна до улицы Кирова. Сложности на ИКАДе от 20-го километра до улицы Высоцкого. Подставит Московская от Фурманова до Волгоградской. На Шевской транспорта достаточно много от Краснофлота до промышленного проезда Куйбышева вместе с Гурзуфской. Дружно стоят от 8 марта до Посадской и придется задержаться на Стрелочников от Челюскинцев до улицы Черепанова. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343 1342.
3: Акция до 31 августа 2026 года.
4: В Монетке вкусно и выгодно. Пирожное «Медвежонок Барни» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Жиши, пиши с буквой И. Ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20 22 106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8348.
3: 2026 год в Екатеринбурге. Объявлен годом уральского рока.
4: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
3: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чаев и 43 других группах свердловского рок-клуба.
4: Партнер проекта ООО «Альянс Мотор Екатеринбург». «Тойота Центр Екатеринбург Юг». «Вторая Новосибирская 2».
5: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор.
6: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: И главный приз – автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: «Кольцевая 4». Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроков месте партии получения призов на acdfisvostok.ru.
1: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Мурманская, 11, корпус 2. 0+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Пилот.
1: Навигатор.
2: Добрый вечер всем, кто остановился на 104.10. С вами в эфире вечерний навигатор.
3: Ребят, заходите к нам на сайт pilotfm.ru. Там в разделе «Забота пилота» имеется информация о мальчике Андрее Уварове. В мае 2022 года Андрею поставили тяжелый диагноз. Это прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. Лечения в России нет. И сейчас идет сбор средств в фонде «Анна-Мария». Андрей находится пока на поддерживающей терапии, но его состояние ухудшается. И есть только один шанс. Это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство от болезни стоит 247 миллионов рублей. Это сумма, которую мама Андрея не может заработать. И только с нашей совместной помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
2: Все подробности и кнопка «Помочь» находятся на сайте пилота, а документы и подробная информация на сайте фонда «Анна-Мария».

0: Добрый вечер всем верно настроенным. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41. Район Вторчермет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. Указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры подписал Владимир Путин. Эти объекты могут передаваться во временное управление, если владельцы не обеспечивают безопасность. В перечень включены логистические центры, объекты ТЭК, промышленности, связи и ЖКХ. Все более 2600 уральских школ к новому учебному году готовы. Об этом сообщил полпред президента на Урале Артем Жога на совещании с регионами, которое было посвящено подготовке к 1 сентября, сообщает «Новый день». В Екатеринбурге стартовали соревнования спецназа «Вызов». Турнир, организованный Минобороны, проходит на полигоне «Свердловский». Участвуют бойцы спецназа из России, Белоруссии, Казахстана, Монголии, Киргизии и Боснии и Герцеговины. В Екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники остановили супружескую пару, прибывшую с Пхукета. В ходе досмотра у обоих на руках обнаружили по 3 кольца с драгоценными камнями. Мужчина заявил, что кольца старые, про декларацию они знали, но не стали ее подавать. Однако экспертиза установила, что пассажир слукавил. Кольца оказались новыми, выполненными из серебра 925-й пробы, с сапфирами, гранатами и турмалинами. Общая стоимость украшений превысила 2,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона, сообщает «Новый день». Свердловский центр профилактики и борьбы со СПИД приглашает екатеринбуржцев бесплатно пройти обследование в тест мобили и узнать свой ВИЧ-статус. Мобильная лаборатория ежемесячно работает в разных районах города. На этой неделе в среду тест мобиль будет ждать всех желающих вечером у метро «Уральская». В пятницу фургон расположится у торгового центра «Академический». Процедура анонимная, а точность экспресс-теста сопоставима с лабораторным анализом. Результат теста готов через 10 минут. Гостиницы в Сочи подешевеют в бархатный сезон на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Некоторые отели предлагают скидки до 40%, а также бесплатное размещение детей и другие бонусы, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Доллар 82,92, евро 96,86.
1: Информация на правах рекламы.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту.
1: Lucky Motors.
2: Узнайте правду, цветоводы. На радиопилот. Прогноз погоды.
3: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Специализированный застройщик Ленина 100». По сообщениям синоптиков, 25 августа в столице Урала ожидается облачность, а также небольшой дождь. Ветер южный, его скорость от 3 до 5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15, плюс 17. Завтра днем 23-26 выше 0.
4: Пилот FM.
5: Реклама.
6: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
7: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
6: Подробнее на lenina-100.ru.
7: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
8: Застройщик ОАЭ за «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
10: Информация на правах рекламы.
11: О, только не китаец.
12: Сказали бы вы до встречи с гибридом «Эксвантик Сьета».
13: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
14: 469 лошадей.
13: Пневмоподвеска.
14: Разгон до сотни за 4,8.
13: Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на «Эксвантик Сьета» действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в «Автобан» на Селькоровскую, 23.
15: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: шоу на Радио Пилот.
1: Привет всем, кто зарулил на 104.10. В Екатеринбурге 18:03. А с вами вечерний
2: Навигатор.
1: Генеральный спонсор Навигатора — ООО «Агентство недвижимости Астра».
2: Наверняка среди наших слушателей есть те, кто уже устал от новостей про роботов-гуманоидов. Их этим уже не удивить. Так вот, для вас специально китайские изобретатели создали робота-коня, на котором можно ездить верхом. Наконец-то!
1: А можно ли с ним выходить в поле?
2: Можно, скорее всего.
1: И идти под песни группы Любе.
2: Нужно даже, но это будет кощунство, я считаю.
1: Грустный достаточно.
2: В общем, это первые полноразмерные роболошади. Их называют интеллектуальной вездеходной платформой.
1: А у них ноги или колеса?
2: У них ноги. И, значит, по словам создателей, максимальная грузоподъемность

0: Что-нибудь.
1: Я думал натыкать, говорят, просто будет.
0: На выкате, если мы же еще мало знакомы. 237-104, алло, алло.
1: Привет.
2: Да, добрый день.
0: Как зовут тебя?
2: Денис.
0: Денис, пожалуйста, с громкой связи из гарнитуры переключись на обычную, если есть такая возможность. Тебя плоховато немного слышно.
2: Обычная вроде.
0: Да, ну тогда погромче попросим говорить. Скажи, где работаешь, чем занимаешься, Денис?
2: В Урал-Утосе развожу товар.
0: А что там за товар?
2: Игрушки.
0: А, мне показалось, ты сказал Урал-Тосе. Я думаю, что... Тосе. Урал-игрушки. Вы еще не переименовали честь русских этих вывесок?
1: Да, кстати, вы собираетесь этим заняться вообще, ребята?
0: Там вроде замяли этот вопрос.
2: Да, наверное, не знаю.
0: Ну, я как бы...
1: Ну, это не к тебе вопрос в любом случае.
0: Скажи нам, Денис, хорошо ли ты знаешь Екатеринбург? Все ли ты исколесил тут?
2: Ну, не совсем, но 50 на 50.
0: Ну, давай посмотрим, хватит ли тех 50, чтобы потом выпить 150. В общем, три вопроса о Екатеринбурге у нас для тебя имеются. На каждый из них три варианта ответа. Выберешь все три правильно, тогда подарок будет твоим, рыба-карась. Игра началась.
1: Итак, какую из этих улиц можно встретить на Эльмаше? Юных большевиков, зрелых большевиков или старых большевиков?
0: Выбирайте категорию.
1: Что тебе больше нравится?
2: Старых большевиков.
0: Старых большевиков, это правильно.
1: Ну, я из них и про тебя все, ага.
0: Идет параллельно улице Шевская.
1: Идем дальше. Значит, какую площадь можно увидеть, двигаясь по улице Луначарского? Площадь Коммунаров, площадь Обороны или площадь Труда?
0: По Луначарского. Что из этого можно встретить? Как запел-то. Итак, площадь Коммунаров, площадь Обороны или площадь Труда? Ты хоть знаешь, хоть где одна из этих площадей хотя бы находится?
2: Нет.
0: Ну ладно, тогда будем думать. Будем думать. Коммунаров, Обороны или Труда? На Луначарском.
2: Давайте Обороны.
0: Даем Обороны. Это правильный ответ. Действительно, на углу Тверитина, Луначарского, площадь Коммунаров в центре, возле, относительно возле Дворца молодежи, а площадь Труда прямо вот напротив главпочтамта можно встретить. А вот в третьем вопросе мы с тобой поговорим о районе Вторчермета, а именно про улицу Титова, идущую параллельно Патрису Лумумбе. Вот как ты думаешь и помнишь ли, кем был Герман Степанович Титов? Варианты нужны?
2: Да, конечно.
0: Революционером и большевиком, я думал, вдруг помнишь, советским космонавтом или уральским краеведом?
1: Ну-ка.
0: Так стало лучше. Революционер и большевик, советский космонавт или уральский краевед Герман Степанович Титов?
1: Титов.
0: Титов?
2: Титов. Краевед, наверное, я почему-то так думаю.
0: Так думаешь. Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа, рыбосом выиграешь, но потом... Как же можно забыть дублера Гагарина?
1: Конечно.
0: Мы не так давно обсуждали, кстати, его цитату по поводу того, как он поел паштет в космосе, и больше ничего не хотелось.
1: Да, паштет отбил полностью весь аппетит в космосе.
0: Ладно, не расстраивайся, Денис, что не выиграл. Есть другой способ получить подарок от Радиопилот. Для этого отправляйте сообщение о пробках на наш автоответчик, его номер 373-1010.
3: Информация на правах рекламы. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
4: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
3: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
1: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
2: Я понял, Ксенон Шоп 96.
1: Звони 385-85.
3: Как сэкономить на покупке авто?
4: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
5: Акция до 31 августа 2026 года.
6: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.

0: Сашковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
1: Каждую секунду в мире познают любовь почти 600 пар. В минуту ее познают 85 тысяч человек. А в сутки 49 миллионов. И им не стыдно признаваться в любви и познавать ее. А нам не стыдно делиться этой любовью с вами. Не стыдно. Магазин для любви в самом центре города. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
2: Жилые кварталы. Уралмаш 1.
3: Новый проект от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
2: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
3: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
2: Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш 1».
3: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
4: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пол квартир. Проектная декларация на сайте nasta.com.rf.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
2: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
1: Спасибо Керамиру.
0: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года. В Монетке вкусно и выгодно. Кофе «Карт Нуар» 95 граммов, 569 рублей 99 копеек. Акция действует с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге половина седьмого, на радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор – ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной, 41, район Вторчермет. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты», в городе по-прежнему 6 баллов, все еще плотно на Серафима Дерябина и Токари, от Волгоградской до Кирова. Долорес и Барури, Верхосецкий бульвар и Репина встали от Токари до Посадской, а Репина, Верхосецкий бульвар и Кирова от площади Коммунаров до Токарей. Не едется по Челюскинцев с Московской, от маршала Жукова до Куйбышева, а Куйбышева с Гурзовской стоят от Хохрякова до Посадской. Ну и придется задержаться на объездной дороге от 8 марта до Амундсена. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик, его номер 373-1010.
1: Информация на правах рекламы.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее представляет ООО Prime Service, центр кузовного ремонта SkillPro, сайт skillpro66.ru.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Слушай, вопрос такой. Honda Vezel.
2: Во-первых, вопрос, да. Здесь она пробежная уже?
3: Ну, 15-20 тысяч с Японии под доставку 1,5-2 миллиона.
2: Слушай, но как бы сейчас, по сути, там же полторашка, по-моему, 130-сильная. Да. Я считаю, что вот гибрид — это прям тема, но, к сожалению, сейчас под доставку не возьмут. Машины 2014 года с небольшим относительно пробегом и десятилетние, они смотрятся все еще свежо, потому что у них неплохой дизайн. Но у меня вопросы были по комфортности подвески. Не такой это высокий автомобиль, как многие думают. Однозначно нехватка полного привода в наших условиях, тем более во время снегопадов, вызывает кучу вопросов. Но как вот полуторалитровый кроссовер с мощностью 130 лошадей вполне приемлем за свой бюджет. Единственное, говорю, вот провентилировать, как сюда доставляется сейчас машина, сколько ее ждать, кто будет ее там покупать и так далее. Так, это своеобразный выход из ситуации для тех, кто не хотел супермощность что-то брать и при этом не попадать под какие-то санкционные темы. Маленький багажник, да. Второй ряд не самый удобный, да. Но это компактный кроссовер, который очень неплохую конкуренцию составляет тем же самым, я не знаю, CHR-ом, например.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Что вы скажете о Chevrolet Lachetti 2012 года?
2: Универсал, лифт, хэтчбэк?
4: Универсал. Ага. И можно ли его повысить как-то?
2: Поднять?
4: Низковато. Поднять, да.
2: Слушайте, ну, по поводу поднять, это надо смотреть, в каком состоянии там вообще все детали, потому что, ну, иногда реально просто новые пружины даже вывозят быстрее, чем все какие-то манипуляции. Ставить его на какие-то проставки, баферы, там еще что-то я бы не советовал, и так не самый управляемый автомобиль. Если вы его только как вот грузовик будете использовать, потому что я знаю людей, которые такие машины держат чисто вот для хознужд, как покупали в свое время Ларгусы, там те же самые, Рено Дачи, и так далее. Он достаточно объемный. Очень уж простой дизайн, но, блин, настолько непритязательная и настолько вот простая в эксплуатации машина получилась, что если вот предыдущие владельцы ничего там не намудрили и не навредили, ну, то есть не относились просто по-хамски к автомобилю, он будет еще ездить. Но мелочевка есть. Приведу примеры, да, например, у меня товарищ, имея такой автомобиль, садится в салон, вставляет ключ, поворачивает ключ и вместе с личинкой все вместе вынимает. То есть, ну, ломаются такие штуки, ручки там, кнопки какие-то. Но это уже просто, понимаешь, как бы и класс автомобиля дешевый, и запчасти как бы недорогие. То есть, такой мелочевки хватает у многих. У этого хотя бы она недорогая. То есть тут надо заранее просто проверить, в каком состоянии машина, потому что вот именно универсалы, ну и в хвост, и в гриву имели, прям сразу тебе скажу. Их использовали вот прямо на каждый день для перевозки чего-нибудь. Транспортников знаю, которые по своим точкам развозили в этих машинах все подряд. Ну а что, такой вот как бы хозяйский автомобиль на каждый день, да, звезд с неба не хватает, работу свою выполняет. Вот какой он. Друзья, благодарю за внимание и вас. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Информация на правах рекламы.
6: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
7: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro. Опыт профессионалов. Екатеринбург. 40 лет. Комсомола. 38Б. SkillPro66.ru.
8: Навигатор. Навигатор вам пропишет все. Доброго вечера всем, кто выкрутил свой настрой на все 100,4. С вами вечерний навигатор в Екатеринбурге, 18:41.
9: Ребята, заглядывайте к нам на сайт pilotfm.ru, ведь там продолжается фотоконкурс на тему «Я у мамы гонщик», который проводит радиопилот и турбокартинг. До 28 августа присылайте на сайт фотографии со своими маленькими гонщиками и гонщицами. А 28 числа в прямом эфире вечернего шоу «Навигатор» мы выберем 5 счастливчиков, которые получат сертификаты от турбокартинга. Партнер проекта ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационной 8.
8: А в Таиланде тут на днях, чтобы не платить за массаж, мужик притворился полицейским. Он остался вполне довольным услугой массажа, которую ему оказали. Тем не менее, платить свои положенные $25 отказался, потому что сказал, что он служит в полиции, и пришел он сюда не чтобы вот какой-то кайф получить от услуги.
9: А контрольная закупка.
8: Да, ради плановой проверки работы заведения. Ага. И что платить вот он не обязан. Хозяин салона такой: ну я сейчас твоих коллег тогда вызову. Естественно, вызвал. Приехали сразу на чистую воду, его вывели.
9: И перемассировали по-новому. Помяли бока.
8: Ну, теперь бесплатно уже, да. В итоге мужик все равно, под угрозой, заплатил вот эти несчастные $25, чтобы с него все претензии сняли, и ушел, все в порядке.
9: Ушел с гордо поднятой головой, потому что шея уже была расслаблена. Наконец-то.
8: Или наоборот, по-другому он больше никак не может ходить.
9: Ладно, ребят, ненадолго прервемся, вернемся после выпуска новостей, прогноза погоды и трека из секретной фонотеки. Не переключайтесь.
10: Реклама.
11: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
12: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
13: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
12: И квартира в орбите.
13: ЖК «Орбита». Современная квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
12: Звоните 343-00-26. Орбита. Притяжение дома.
14: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Миша, возьми еще эти коробки.
16: Они уже не входят ко мне в машину.
17: Как перевести вещи из одной квартиры в другую?
18: Мы стекло у шкафа разбили.
15: Миша!
17: И не поссориться. Заказать перевозку в 3 десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
19: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
20: Ты учишь английский?
21: Я не учу. Я говорю.
22: Говорите, а не просто учите. В английском «Прогресс» с «Лондон Экспресс». Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
23: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
24: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
25: Группа «Айова» на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации.
26: ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-0776. 0+.
27: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
28: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
29: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
30: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
31: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто выбирает попутчики «Радиопилот». Здесь на 104.10 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на «Радиопилот».
4: Добрый вечер. Пострадавший от атак вооруженных сил Украины бизнес получит отсрочку по налогам. Как пишет РИА Новости, меры поддержки для группы компаний РВБ и Озон подготовило Министерство финансов. Они включают годовую отсрочку по уплате ключевых налогов и страховых взносов и полную приостановку любых проверочных мероприятий. Об этом говорится на сайте министерства. Льготы распространяются на компании и индивидуальных предпринимателей, чей подтвержденный ущерб превысил 5% от годового дохода. Автомобилистам сообщили о новом перекрытии. На этот раз дорожники поменяют асфальт на федеральной трассе, которая связывает Екатеринбург-Шадринский курган. На время работ с 25 августа до 10 октября на нескольких участках дороги поставят светофоры и сделают реверсивное движение. Работы пройдут с 87 по 109 и со 109 по 131 километр в районе Каменского-Уральского. Ремонтировать дорогу будут только днем, сообщает Ятин. Дома в Свердловской области почти освободились от подтопления. По данным регионального МЧС, к утру понедельника, 24 августа, в воде оставался только один жилой дом в Невьянском округе. При этом подтопленными остаются более 250 приусадебных участков. Также затоплены по-прежнему 8 низководных мостов. Сводку публикует агентство «Новый день». Уходящее лето стало вторым по количеству осадков в Екатеринбурге за всю историю метеонаблюдения. С июня в уральской столице выпало 506 миллиметров осадков. Это 211% от нормы. Как сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге, почти втрое количество дождей превысило норму в июне. В июле на город вылилось 176 миллиметров при норме 93. И август также принес уже почти двойную порцию осадков. Абсолютный рекорд за весь период метеонаблюдения был зафиксирован в Советском Свердловске в 1937 году, когда за лето в городе выпало 520 миллиметров осадков. В школах по всей России вместо звонков 1 сентября будут звучать популярные мелодии. Минпросвещение продолжает проект «Мелодии вместо звонков». С начала учебы и до конца сентября прозвучат песни о школе, знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях. Среди них «Дважды два – четыре», современная песня первых, песня «Учат в школе» и другие. Проект «Мелодии вместо звонков» был запущен Минпросвещение в российских школах в ноябре 2024 года. Доллар 82.92, евро 96.86.
5: Информация на правах рекламы.
6: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
7: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
6: А свою машину я смогу сдать?
7: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
6: А колеса в подарок дадут?
7: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
6: Где купить Хавейл Джолион?
7: В дилерских центрах «Хавейл Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
8: О чем не скажут пчеловоды на «Радиопилот» прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды на «Радиопилот» ООО «Специализированный застройщик Паритет регионы». Федеральный застройщик Паритет. По сообщениям синоптиков, в предстоящий вторник в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, а также небольшой дождь. Ветер южный, его скорость от 3 до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью от плюс 15 до плюс 17. Во вторник днем 23-26 градусов тепла.
9: Пилот FM.
10: Реклама.

0: Онлайн старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: дата.
1: Привет всем верно настроенным. Столица Урала, 19 часов и 4 минуты, а с вами на 104.10 вечерний
2: Навигатор.
1: Генеральный спонсор навигатора ООО «Агентство недвижимости Астра».
2: 24 августа на календарях. Сегодня отмечается День жажды. И это праздник экологический, про запасы пресной воды. Нам с вами,
1: мало.
2: Ребята. Ну, в целом мало, но у нас, по-моему, воды просто дофигища, учитывая
1: сравнение. Горячую дали, ты обрадовалась сразу же, да?
2: А, ну да, да, на самом деле,
1: хоть
2: правда.
1: Хоть заливай, соли, да, вяль.
2: Угу. Из профессиональных праздников отмечается День приматолога. Во-первых. А во-вторых, день бизнес-наставника. Те
1: как
2: самые
1: интересно,
2: коучи.
1: Интересно, что они вместе.

0: Репина, Верхосецкий бульвар.
1: Объявлен годом
2: утреннего шоу «Катапульта».
3: «Катапульта» на бис.
4: Детский праздник, тут подсчитали аналитики, за 5 лет подорожал аж в 3 раза. А организаторы, сейчас такие цифры я буду называть, я на такой праздник не
5: вообще
4: готова.
5: Вообще не согласна, да.
4: Я даже себе такие праздники, даже на свадьбу такого праздника у меня не было. Короче, организаторы теперь требуют 100 000 рублей, чтобы развлекать чадо как-то по-особенному. Если в 2021 году базовый под ключ... Да, на 8-12 детей стоил 10-20 тысяч. Сейчас бюджетный вариант 15-30, стандарт 30-50.
5: Подожди, это на одного ребенка?
4: Ну, как бы детский праздник.
0: Ага. Ну, на всех имеется в виду.
4: Да, до 15 детей. А премиум до 150 тысяч. Вот, индивидуальные форматы, внимание, с яхтой.
0: Это что за дети олигархов, я извиняюсь?
4: Это летние праздники. Авторским сценарием, режиссерским проектом, топ-аниматорами может до 2 000 000 стоить. Надо не плакать.
5: Моих детей под день рождения вот буквально через месяц.
4: Просто завтра младшей дочери день рождения. Ну, мы как бы...
0: Вы яхту забронировали, я надеюсь?
4: Ну, практически, но намокнем все.
0: И опять же, возвращаясь в свое детство, я вспоминаю свои дни рождения. Ко мне приходили друзья, был торт. Но нас просто запирали в детской комнате, накрывали нам стол, а родители там под Кадышеву бухали, все нормально было.
4: Праздник тоже, извините, они стали родители.
0: Да, и все были счастливы, все нормально. Возвращаемся в 90-е.
2: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
3: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах. Воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
8: Застройщик ООО «СЗ Талан Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль. Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля. Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет. Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
3: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.
4: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
5: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Жиши, пиши с буквой И. Ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20-22-106. ИП Каутай Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8308-48.
7: И главный приз... Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать

0: Кольцевая 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информация об организаторе правил проведения сроков мести против получения призов на acdefismostok.ru.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Ну вот и почти все на сегодня. С вами понемногу собирающийся на покой до завтра вечерний навигатор.
1: Ну а напоследок, как всегда, любопытный факт. Оказывается, Ганс Христиан Андерсен вообще не мог грамотно писать практически ни одного слова. Редакторы просто хватались за голову, когда он приносил им свои рукописи. Но кроме ужасающей безграмотности, Андерсена мучили фобии. Он панически боялся погибнуть в огне. И поэтому, когда путешествовал, всегда брал с собой веревку, надеясь спастись ее помощью в случае пожара. Странный выбор. Возможно, ведро с песком было бы лучше, хотя бы рядом с водой. Но... И на худой конец лестница.
0: Но ведро с песком, видишь, в рюкзак с собой никуда не возьмешь, особо не потаскаешь. А здесь, видимо, какая-то с окном была вот эта тема, или куда-то еще спуститься,
1: ну
0: там
1: да,
0: подняться.
1: Как минимум, веревку он всегда носил с собой.
0: А я вот еще о чем думаю. Возможно, редакторы из-за того, насколько неграмотным был Ганс Христиан Андерсен, некоторые идеи его считывали неправильно. И мы с вами, возможно, потеряли сказку о кусалочке, или еще какую-нибудь такую штуку.
1: Думаешь, в оригинале была принцесса на веревочке? Что-то в этом.
0: Ужасно звучит на самом деле.
1: Ну, где-то так и было. Ладно, ребята, услышимся с вами завтра с 16:00 на Радио Пилот.
0: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
1: Еще услышимся, ребята. С вами был Навигатор.

0: Добрый вечер всем, кто желает оставаться актуальным в этом обществе. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор – ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Havail Pro» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио Пилот».
3: Добрый вечер. Указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры подписал Владимир Путин. В перечень включены логистические центры, объекты ТЭК, промышленности, связи, ЖКХ. Эти объекты могут передаваться во временное управление. Решение принимается, если собственник не обеспечил должный уровень безопасности таких объектов, нарушил установленные требования или затянул восстановительные работы после повреждений. Мера направлена на повышение надежности защиты критически важных объектов и оперативное устранение последствий возможных инцидентов, сообщает РИА. Документ опубликован и вступил в силу. Чемпионат бойцов подразделений спецназа организовала Минобороны в Екатеринбурге. Турнир проходит с 24 по 30 августа на полигоне Свердловский. Соревнуются спецназовцы из разных городов России, Белоруссии, Казахстана, Монголии, Киргизии и Боснии и Герцеговины. Обычные люди тоже могут принять участие. 29-30 августа на полигоне разрешат пострелять из лука, пневматического оружия, опробовать веревочный городок, скалодром и лабиринты. Для зрителей также проведут уроки тактической медицины. Супермаркеты «Окей» закроют в Екатеринбурге. Магазины в «Радуга-парке» на «Академика Шварца» и «Бабушкина» перестанут работать в сентябре. Площади займет другой крупный ритейлер. Там уже начали переоформлять торговые залы. В пресс-службе «Ленты» рассказали порталу Е1, что магазины закроют на несколько дней и на их месте откроют гипермаркеты «Лента». Автор памятника режиссеру Алексею Балабанову, питерский скульптор Мейрам Баймуханов, проведет встречу с екатеринбуржцами. Начало встречи в эту среду в 7 вечера у памятника Балабанову. Как сообщили в областном министерстве культуры, общение пройдет в формате прогулки. По словам организаторов, это будет возможность не только узнать о смыслах, заложенных в арт-объекте, но и разгадать все скрытые послания на памятнике, отсылающие их к кино и уральскому року, говорят организаторы. Президент Международного союза биатлонистов Олли Далин заявил, что организация рассмотрит вопрос допуска российских спортсменов на ближайшем конгрессе, который пройдет в сентябре. Его слова приводит агентство РИА Новости. Напомню, 7 июля Международный олимпийский комитет рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов. Доллар 82.92, евро 96.86.
1: Информация на правах рекламы.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту.
1: Lucky Motors.
2: А солнце светит, то тучи сгущаются вроде.
3: На пилоте пару слов о погоде.
4: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик Ленина 100». По сообщениям синоптиков, 25 августа в столице Урала ожидается облачность, а также небольшой дождь. Ветер южный, его скорость от 3 до 5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15, плюс 17. Завтра днем 23-26 выше 0.
5: «Пилот FM».
6: Реклама.
7: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
8: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
7: Подробнее на lenina-100.ru.
8: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
9: Застройщик ОАЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
11: Информация на правах рекламы.
12: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
13: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов 67». Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио «Пилот».

0: Ладно.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство вовлечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: И главный приз... Автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
2: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
3: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом «Эксланти XYT». Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
4: 469 лошадей.
3: Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на «Эксланти XYT» действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в «Автобан» на Селькоровскую, 23.
5: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
6: Ты учишь английский? Я не учу. Я говорю.
7: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
8: Вы многого добились, доказали свою состоятельность и успешность. Но даже самым сильным требуется отдых. Жилой комплекс «Шаумяна 77». До центра 15 минут. В двух шагах от дома большой парк, спортивный комплекс с бассейном, садик, школа. «Шаумяна 77» от компании «Астра». Достойная жизнь – не роскошь, а правильно выбранный адрес. Подробнее на astrodefisdevelopment.ru.
2: УСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Салават сва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. 104 FM.
12: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: Вечерний драйв на Радио Пилот.
14: Drum and Bass Mix.

0: Реклама.
1: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тики Валла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тики Валла. Ваш дом достоин совершенства.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
5: Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня Парацельс.
6: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-флебологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
5: Обратитесь в наш медицинский центр Парацельс. Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.

Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
2: Lucky Motors.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерний драйв на Радио Пилот.
11: Warriors gathered in a sacred place.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжур.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104.5 FM.
10: Вечерний драйв на радио.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио пилот.

0: Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
1: Бонжур.
5: Привет, хай.
2: Привет, салют.
3: Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 20 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
6: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Пилот! Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 40 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 39 минут. Доброй ночи.

Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот». Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: В Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, ха.

0: вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 21 минута. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4:39. Доброй ночи.

Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот». Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.